Хоть и говорят, ничто не вечно, с этим можно поспорить. Вечно большие чувства не дают покоя. От этого копилка «История о любви» вечно и вечно пополняется. Это вклад Леон Росс из середины 80-х на ретро-ФМ. Скоро услышим о студио и «Скорпионс» в столице 3 часа 17 минут.

место встречи развитых сердец изменить нельзя. Музыкально, территориально это Blue Cap Крис Ри. Как известно, время лечит. Но сколько именно его потребуется, тут уж все, конечно, индивидуально. Столица 3 часа 41 минута. Кто

much love. Все ярые любители вставать, просыпаться с утра пораньше, видимо, в сборе. Ладно, знаем про слово «надо», «надо так надо». В столице 3 часа 55 минут, ровно в 4 на утреннем экспрессе Retro FM. Мы все вместе отправимся в доброе, бодрое утро. Согласно традиции, расписанию, в пути будем 3 часа, не меньше. Приготовьте, запасайте, что ли, кофе и бутербродами.

0: стоит иногда так зевнуть, раздеваться, что аж до слез. Почему и как это работает, и, собственно, для чего вообще существует этот механизм? В целом, не особо в курсе, в теме, и сейчас как-то, наверное, разбираться в этом давайте не будем. Потому что, как мне кажется, велика вероятность именно в итоге раздеваться. А нам, наоборот, уже пора приходить в бодрые чувства. Утренний экспресс на Ретро-ФМ со всеми своими составляющими за такое развитие событий. Музыка, позитивы, поводы, что-нибудь такое такое отметить. И астрологические прогнозы, все это точно впереди. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Салют, здрасте. В первую очередь давайте узнаем, что нам на сегодня сулят, насулили звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведут к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня — наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Когда-то давно, но все еще правда, и коллекции некоторых меломанов подтвердят это. Эта самая мелодия, композиция команды «Зодиак», вышла на виниле, который стал невероятно популярным в СССР. За первые 3 года было продано несколько миллионов пластинок. Ну, если уж не миллион, то хотя бы парочка причин оставаться на волне ретро-ФМ — это грядущие хиты Владимира Высоцкого и Сиси Кейдж. В столице 4 часа 16 минут. Всем доброго утра.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Down, down, down. По-русски говоря, вниз, вниз, вниз. Сейчас сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. Пробежался взглядом по списку праздничных событий, которыми богато это 7 мая. Ну и, разумеется, часть этих событий уже готов вам рассказать в ежедневнике на Ретро-ФМ. В столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно 7 мая в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России это факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас, конечно, с праздником. Юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им в 1983 году фильм «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский злом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбили зрителям. Владимир Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. В этот день в 1955 году состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, 4 музея, ботанический сад и многое другое. Ежегодно в первый четверг мая, в этом году это сегодняшняя дата, 7 мая, мировое сообщество отмечает Всемирный день пароля, цель которого — напомнить людям о важности защиты своих персональных данных. В настоящее время пароли — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Электронная почта, аккаунты в социальных сетях, личные кабинеты на различных сайтах, банковские карты, интернет-магазины и так далее. Сегодняшний день — отличный повод вспомнить, когда в последний раз... Мы меняли свои пароли. При необходимости обновить или проверить их надежность и безопасность. Что, позже или прямо сейчас можем этим заняться, а к ежедневнику вернемся в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Как в некоторых случаях советуется, постой, остановись, подумай, не горячись. И Сандра, можно сказать, придерживается этого же мнения. Остановись хоть на минутку. Мы же без каких-либо пауз движемся вперед из песни. Доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе на Retro FM. В столице 4 часа 55 минут.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5.00 в столице. Второй час утреннего экспресса на сегодня пошел. Осваиваем.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С приближением очередных больших праздничных выходных настроение, думаю, само собой улучшается. Вы, наверное, больше обычного настроены на общение, чем нет. И какие у вас планы на грядущие выходные? Что хорошего у вас в последнее время произошло, случилось? Какие успехи, достижения пополнили вашу же копилку успехов, достижений? Рассказывайтесь, делитесь своими позитивами, позитивными историями, сообщениями. Например, в нашем смс-портале 5533 в начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ», в конце не забыть подписаться. А основной пост для позитива появится в нашем канале «Ретро-ФМ» в Максе через 2 с копейками минуты. Пишите в комментариях эту поставь. Все увижу, все озвучу. И автору самого позитивного, яркого сообщения на сегодня презентую наш фирменный тост от «Ретро-ФМ». Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Музыка, музыка, а праздничные события тоже не прочь быть на слуху, и будут. Пора в очередной раз подружиться с ежедневником на Ретро-ФМ. Пора узнать обо всех самых интересных событиях сегодняшнего дня. В столице 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас четверг, 7 мая 2026 года. Отмечается сегодня Международный день планетариев. Он появился в Италии в 91 году с целью знакомства общественности с деятельностью планетариев и пропаганды астрономических знаний. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Из них в России свыше 40. Кстати, первый в нашей стране планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Ежегодно в мире храмы астрономии посещают миллионы людей. По традиции в этот день многие планетарии стараются приурочить разные акции, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины. День рождения сегодня празднует режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко, актриса кино, дубляжа и телевидения Любовь Германова, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравляем всех их. 7 мая 1780 года Екатерина II официально утвердила герб Санкт-Петербургу. Именно в этот день императрица специальным рескриптом закрепила одобренный сенатом геральдический символ северной столицы, который на сегодняшний день практически не изменился. В красном поле два серебряных якоря положены крестом, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом. Один из якорей двух... лопастный морской, другой четырехлопастный, это речная кошка. И именно с этого дня Екатерина Великая в жалованной грамоте обязывала всех служащих использовать герб во всех городских делах. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Дождь был предвестником хорошего урожая яровых. Сильный ветер предвещал сырое лето, а обильная роса утром – теплое и благоприятное лето. Жаркая погода в этот день указывала на холодный июнь. А если появились комары и мошки, это к хорошему урожаю ягод и фруктов. День богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Николай, Семен и Сергей. Ну что, отложим пока ежедневник в сторону. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: the trumpet. Mambo number 5.
1: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
2: Наша позитивная история, сообщения, поздравления пошли. Все же сегодня большой значимый повод для поздравлений имеется. Ирина из Перми поздравляет с Днем Радио. От души желает всем быть нам на волне успеха, жить только с хорошими новостями, работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку. Желает ловить частоты счастья и удачи в жизни. От Алексея из Кемерово даже, так получается, стихотворение. Дня хорошего желаю и душевно обнимаю, чтобы день был позитивным, ярким, солнечным, активным. Чтобы работалось, трудилось, улыбалось и смешилось, чтобы день отличным был. Много счастья подарил всем. Добра, хорошего настроения на весь день. Спасибо. Так, Линуся из города Киров. Здравствуйте, любимое радио. Как же я вас обожаю. Слушаю вас всегда и везде. Поздравляю вас с праздником. С Днем Радио. Всех ведущих. Вы все супер. Особое уважение ночным ведущим. Вы просто герои. Наши ночные волшебники. Спасибо. Так, Надежда из Тюмени. Доброе утро, Ретро FM. Поздравляю с Днем Радио. Каждый день проходит под вашу музыку. Обожаю вас. Собираюсь на работу, повезу вкуснейший торт. Будем пить чай с коллегами. Приятного вам. Так, и праздники, конечно, праздниками, но и про личные достижения, успехи. Не забывайте, делитесь ими. Для этого пускайте в ход наш смс-портал 5533. В начале текста не забывайте писать Ретро FM, в конце подписываться. Мы должны знать героев этих позитивных историй, сообщений. Также продолжаем общаться в Максе. Есть специальный пост там, позитивный, в комментариях к нему и пишите.
1: Всем добра! Позитив! Позитив! Позитив. На Ретро-ФМ!

0: Тот случай, когда со свистом пролетели последние минуты, так в целом, 2 часа утреннего экспресса на ретро-ритм позади. Спешите присоединиться. Всем доброго, бодрого утра. В столице 5 часов 55 минут.
1: Утренний экспресс на ретро-ритм.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: точное столичное 6:00. Продолжаем двигаться в доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: У кого-то может быть в планах ждать у моря хорошей погоды. У нас на Ретро FM не только ждать ваших позитивных историй, сообщений, но и озвучивать их, конечно, в эфире, радоваться за вас, за ваши успехи. Продолжим и далее. Пишите о них, например, в канале Ретро FM в Максе. Там есть специальный позитивный пост. Автору самого интересного, запоминающегося сообщения презентую тостер. Обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Еще обещаю в этом часе очередные выпуски ежедневника и гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств экономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте. Выбирайте главное. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив.
1: Позитив.
0: На Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Всем позитива и побольше. Анастасия из Хабаровска пишет, что 53-й день как не курит. То есть с 16 марта. Для нее это большая радость, ведь здоровье лучше. И также чего скрывать-то, денежка экономится. И других страдающих этой вредной привычкой призывает к подобному поступку. Татьяна Андреева из Перми. Сегодня самый крутой день в году. Она горда тем, что родилась в этот замечательный день. Ей сегодня 55. С днем рождения. Конечно. Горда тем, что наступил еще и прекрасный праздник. День радио. С нашими передачами Ретро-ФМ она просыпается, слушает весь день на работе, засыпает с позитивом на следующий день. Правильный распорядок дня. Так, Евгений из Москвы поздравляет хоккейный клуб «Локомотив Ярославль» с выходом в финал Кубка Гагарина. Парни, знаете, вы большие молодцы. Удачи вам в финале. От Оксаны. Доброго утра. Я вот чему радуюсь. Я наконец-то начала ремонт на кухне. Сама демонтировала пол. Мне помогли залить новый. С дочкой ободрали со стен старые обои. Одним словом, полная разруха, а меня это нисколько не пугает. Наоборот, предвкушая обновление, как потом будет чисто и свежо. Так, но из Новосибирска Людмила. Сегодня день особенный и знатный, один из замечательных дней, когда вспоминают. Всем понятно, что радио сближает всех людей. С днем радио сегодня поздравляет свой коллектив Новосибирского завода «Электросигнал». Весь коллектив любимого, незаменимого Ретро-ФМ. Быть на связи желает нам и друг друга в мире не терять. Так, что, не теряем время, пока есть возможность поделиться своими позитивами, позитивными историями, достижениями, успехами, рассказать нам что-то такого интересного, что хорошего у вас произошло, случилось, рассказывайте. Для этого используйте пост в Ретро-ФМ в канале Макси. Да, там есть специальный вот пост, в комментариях к нему пишите. По самому выдающемуся, самому интересному и запоминающемуся яркому сообщению, позитивному, презентую сегодня тостер. Удачи, пишите.
1: Когда все хорошо.
0: Позитив.
1: Позитив.
0: На Ретро-ФМ.
3: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: Как говорится, хорошие люди на дороге не валяются. Ну и, к слову, праздничные события, собственно, тоже. Все они аккуратно пристроены, записаны в нашем ежедневнике на Retro FM. Без подробностей, разумеется, вас не оставлю. В столице 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг, юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им фильм в 1983 году «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбили зрителям. Владимира Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас с праздником! В этот день, в 1755 году, состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучаются более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, 4 музея, ботанический сад и многое другое. Еще сегодня день основания Вооруженных сил России, Всемирный день пароля, Международный день планетариев, День распахнутых окон, День дизайна упаковки и День жаркого с бараниной. Прям масса поводов сделать четверг праздничным.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Retro FM.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли, что пристраиваем их, и коротко и ясно написал Алексей. Всем нам доброго от него утра, хорошего настроения, прекрасного дня. Ксения пишет: здравствуйте, очень понравилось ваше радио, сейчас нахожусь в городе Магадане, у мамы в гостях, и вот у мамы Ретро-ФМ круглосуточно крутится. Сейчас под вашей зажигательной мелодией чистила снег. Для московских жителей сейчас что-то такое неожиданная диковинка, от которой недавно избавились. Снега нынче нападало не только на Камчатке, но и у нас в Магадане. Для горнолыжников это прекрасно, а для жителей частных домов не очень. Вот помогает маме. Привет всем магаданцам, дальневосточникам, камчатцам, маме, вот так написала. Что, Ксения, вы большая молодец. Из Красноярска Ирина поздравляет Ретро-ФМ с праздником. Спасибо за ту самую атмосферу, в которой всегда тепло и уютно. Желает бесконечного драйва и самых преданных слушателей. Пусть жизнь будет такой же яркой, как эфиры наши, такой же горячей, как свежие тосты от фризов, о котором она мечтает. Так, намек, конечно, понял, но пока нет. Всех... Кто поздравил за днем радио, спасибо за поздравления. Ну и пора подводить итоги, выбирать, наверное, главный позитив на сегодня. Думаю, что поддержу начинание Оксаны. Она писала, что доброе утро, я вот чему радуюсь, я наконец начала ремонт на кухне и демонтировала самостоятельно пол. Помогли залить новые, с дочкой ободрали со стен старые обои. Одним словом, полная разруха, но она позитивно мыслит. У нее нисколько ее не пугают вот эти вот моменты, наоборот, предвкушает обновление, как потом будет чисто и свежо. И что, я подумал тоже вот обновить по-своему ваш ремонт при помощи фирменного тостера от Ретро-ФМ. Вкуснейших вам тостов. Презентую тостер вам. Всем спасибо за участие, спасибо за позитив. Услышимся на Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ощущение уюта и тепла. Все это музыкально передавали последние несколько минут девчата из команды Мэй. Вот. Несколько часов и тепла, и при этом и свежести, и бодрости на Retro FM готовит для вас, для всех нас, другая парочка. Наша Саша и Рита. Первая смена уже через 4 минуты ровно в 7. Встречайте их. А утренний экспресс вернется в эфир завтра, согласно расписанию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
3: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго и праздничного утра всем, кто уже проснулся. 7 мая, 7.00, первая смена на Retro FM. Ну и начнем, конечно, с новостей. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Да, начнем с них. Доброе утро, привет. Итак, проверка организована после эвакуации на шахте Алардинска в Кузбассе. Как сообщили в Министерстве угольной промышленности региона, на шахте датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Отмечается, что эвакуация прошла в штатном режиме. Спасатели уже вывели на поверхность 83 работника, никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку. Ранее в МЧС по региону сообщили, что горноспасатели выехали на место происшествия на угольном предприятии. В Брянске два многоквартирных дома повреждены из-за атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, документ также предусматривает обновление 7000 вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается, отмечу, около 14% всех билетов. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче финала пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе красно-белых, завершилось со счетом 1-0. Единственный гол забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Он отличился на 10-й минуте встречи. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала пути РПЛ между московским «Динамо» и Краснодаром. Первая встреча финала пути российской премьер-лиги завершилась ничьей. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Ну а суперфинал 24 мая на стадионе «Лужники». Вот таким вот образом «Спартак» поздравил ведущих первой смены, Сашу и Риту, фанатов этой команды. Поздравил, кстати, не просто так. Я присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня день радио, профессиональный праздник у тех, кто работает в этой сфере. 7 мая, напомню, 1895 года в Санкт-Петербурге выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. Это изобретение стало также основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета. Еще курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А на Retro FM стартует праздничная первая смена. С добрым утром!
0: Ну, не день, а сплошной праздник какой.
2: Две фамилии, да? Попов и Литвинов. Да, ай да красавцы.
0: Ну, прям молодцы, все молодцы, как говорили в том самом еще дне радио. Ну что, ребят, всех с праздником, ну, с профессиональным праздником коллег. Хочется отдельно поздравить и нашей большой команды, да и всей радиоиндустрии.
2: Да.
0: Я думаю, что сегодня будем, да, отмечать вместе, праздновать вместе, поздравляться, и придумать, может быть, какие-то веселые творческие задания.
2: Знаешь, как всегда есть зеленая елка, это когда на елках работаешь, там последняя елка, приколами какими-нибудь. А у нас сегодня, возможно, будет какой-то зеленый эфир. Кто знает?
3: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 7.07, да еще 7 мая. Ну, вы чувствуете волшебство? Чувствуете? Загадывайте желание, да, в этот праздник. И давайте с четвергом разберемся. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овнам стремление к росту будет временно. Ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпение.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги. Лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать.
1: Рыбы. Стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И просыпайтесь в классном настроении. Сегодня точно нужно.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7.13 в праздничной столице. Всем здравствуйте, всем добрейшего солнечного утра.
1: Доброе утро. Вот у нас добрейшее, веселое. У нас день радио, мы счастливые. А вот некоторые зумеры, которые работают в офисе, ну там, что там, с 10 до 5, они, знаешь, как используют перерыв?
0: Mm-hmm.
1: Чтобы поспать и поплакать. Официально. Значит, об этом пишет...
0: Дать выход эмоциям.
1: Да, Нью-Йорк Пост. Серьезное мероприятие. Mm-hmm. Местные зумеры, то есть не только у нас, они по всему миру жалуют, ноют.
0: Зумер зумера видит издалека, да.
1: Да, значит, не вывозят они классический график с 9 до 5. И свой законный перерыв они теперь используют для сна и слез в самых неожиданных локациях города. Вот. Кто-то, например, отсыпается на дневных сеансах в кинотеатрах, uh-huh. берет билеты и, немножечко поспать. Кто-то арендует капсулы для сна, а другие, говорят, сбрасывают стресс слезами в примерочных магазинах. Ну, даже трупил. Это чтобы эти штаны купить, я каждый день должен вставать. Вот. Хочешь сказать, а чем вы занимаетесь там в обеденный перерыв свой?
0: Все остальные 28 тысяч дел решаем, потому что времени в сутках не хватает. Отдохнем, потом отдохнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, о чем сегодня поговорить? Да, конечно, об этом. Ребят, 7 мая. Да, только этот день радио. Принимаем, поздравляем друг друга, принимаем поздравления. Да и в первую очередь поздравляем вас всех, ради кого вообще создавалось наше развлекательное радио. Я про развлекательный сегмент, потому что, да, ну, бывает посерьезней, там, где вот люди ищут информацию, да. А бывает там, где вот эти утренние пришли, телетели, тролливали. Кажется, что они тут живут счастливо и совсем несерьезно, да?
2: Абсолютно несерьезно. Как, давайте так, расскажем тайну. В основном родители людей, которые работают на радио, причем люди работающие, может быть, я не знаю, 30, 40, 50, 60
1: да
2: лет.
1: Неважно.
2: Неважно. Их родители все равно считают, что у нас не настоящая работа.
1: Ну, а серьезно это работа?
2: Конечно
1: у тебя есть?
2: Же. Это все, конечно, хорошо.
1: Это еще с КВНовских времен. Да, да. Ну, а серьезное дело какое-то в жизни будет?
2: Мои родители, когда приняли первый раз мою работу, единственное, по какой причине им нравится,
1: когда
2: что я работаю.
1: На концерт пришли?
2: Нет, билеты. Это вообще все не важно, потому что я 5 дней хожу в какой-то офис. Ага. То есть я куда-то хожу.
1: А, ну расписание рабочее
2: расписание
1: есть, все, похоже
2: рабочее.
1: На работу.
2: Все, но все да. равно нет-нет, да я вчера к ним приезжала, говорю, ну что, давайте позавтракаем, а у меня это уже там 4-й завтрак. И все равно позавтракаем, я говорю, стопе. Сейчас мы не можем мне предъявлять, ведь я в 7 уже завтракала, понимаете? Вот так вот, ну ладно.
1: Да, да, да. Ну вообще, хочется пожелать, конечно, чтобы у всех вот работа была настолько серьезна, насколько она серьезна у нас. Да, да, потому что мы проводим очень много времени на работе, и это хорошо, что мы на такой работе проводим.
2: Или даже, вот смотрите, а некоторые люди любят концентрацию, вот мы не очень ее любим. И чтобы ваша работа, например, ну вот вам тоже давала, знаете, например, вы работаете в библиотеке, а вы просто любите книги, не любите людей. Тоже, чтобы ваша работа вам такое же в целом удовольствие доставляла, как нам наша.
1: Да,
2: вот что,
1: и
2: Саша,
1: не важно, какой жанр, в принципе, да, и какая область деятельности. Ведь всех людей может вдохновлять самое разное. Мы же тоже разные. Поэтому давайте сегодня вместе отмечать День радио. Все, кто включает приемник утром, в обед, вечером, ночью, неважно, мы поздравляем с этим классным днем, который нас всех объединяет. Сегодня будем писать друг другу поздравления, а может быть, творческие задания
2: может,
1: какие-то придумайте. Да, да, да.
2: У вас есть смешные.
1: Делитесь, да-да-да, из прошлого, из настоящего. А может, у вас на будущее есть какие-то серьезные планы? Тоже рассказывайте. Сегодня мы ни в чем вас не ограничиваем. Всех с Днем Радио!
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+. Yeah!

0: приятно и слушать такие хиты, как «Роксе», только что на Retro FM. Ну давайте вспомним, что нас ожидает в июле. Да, буквально два месяца осталось до главного путешествия этого года. Круиз Retro FM 2026.
1: Вот это праздник, ребята! И знаете, сегодня как-то вдвойне приятнее говорить об этом по радио, в день радио, чтобы, знаете, как здорово. Благодаря, опять же, эфиру у нас победитель, 15 человек, еще и плюс один вместе с нами пойдут по морям на Астории Гранде, заедут в Стамбул, потом поедем по греческим островам и, конечно же, еще пойдем не одни, а с нашими любимыми артистами и друзьями.
0: Да, с нами будет группа «Плазма», будет группа «Вирус», да, будет Саша Айвазов. Да, группа «Лицей».
1: Лицей.
0: У Саши в этот момент. А паровозик «Облачко». Да, все наши любимчики будут.
1: Это первый раз, когда он нам будет звонить по видео каждый час. Привет, спишь?
0: Снимите мне кружочки.
1: А Настя рядом?
0: Да, да, да. Все будет, ребята. Будет в июле и быть круизом дальше. Поэтому верьте в мечту. Участвуйте в розыгрышах Retro FM. И пусть у вас все получится. Семь тридцать. Время свежих новостей. Вадим Ривман расскажет.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта будущего года. Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечается, что если водителю назначили медосвидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то гражданин должен пройти его в течение 3 месяца. Если же требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина аннулируют. Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В 12 районах области были перехвачены более 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. До этого 3 многоэтажных дома были повреждены в Ржеве, Тверской области, из-за атаки беспилотников. В пункты временного размещения вывезли 350 человек. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с будущего года и до 2030-го. Предполагается, что для работодателей и иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственных учреждениях. Ситуация с хантавирусом, вспышку которого обнаружили на круизном лайнере в Атлантическом океане, выходит из-под контроля. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 8-м инфицированном, но уже не на корабле, а на суше в Швейцарии. Ранее пассажир путешествовал на этом судне, но сошел на берег еще до того, как стало известно о первых зараженных. В итоге на сегодня есть данные о 3 смертельных случаях. Еще 2 пассажира лайнера находятся в тяжелом состоянии. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре, а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также вообще в Общественной палате предложили ввести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это необходимо. И еще курсы валют. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!

0: Так, 7.37, точное московское. Сегодня праздник, сегодня раздаем подарки. Но все-таки будем делать это через игры. У нас служебная тайна, а вы кем работаете? Очень хочется узнать.
1: Да, звоните, пожалуйста, 232-4883, код Москвы 495. Шепчите на ушко Светлане, поздравьте ее тоже с днем радио. Возможно, она будет менее строгой, хотя нет, такого не бывает. Ну а мы попытаемся отгадать вашу служебную тайну. За каждую нашу неправильную попытку 1000 рублей вам, до 5000 сегодня можем выиграть.
2: Реклама.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж. Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
4: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: День Победы – праздник, который объединяет поколения. «Финколор» желает вашей семье мира и гармонии и предлагает сезонные скидки до 30%. Посетите наши магазины. Создайте уют вместе с нами.
8: Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные?

0: Бедные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Гибридный кроссовер Geely EX5 EMI подчеркивает индивидуальность и статус. Только до 31 мая от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Дополнительная выгода на автомобили из наличия. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Martin, Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
2: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
3: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7.43, точное московское. Продолжаем этот праздничный утро. У нас на связи Дарья из Москвы. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Здрасте. Даш, ну как-то вот получается тогда, вот вы уже знаете про нас только всего, и знаете, кем мы работаем, а мы про вас нет. Как-то не по-человечески. Как будто надо это решить. Сделай.
1: Да.
0: Ну, сначала мы сами попытаемся. Но все-таки надеемся, что вы нам будете помогать в процессе и в конце сознаетесь, хорошо?
1: Да.
0: Напоминаю, 5000 рублей у нас имеется, 5 попыток назвать вашу профессию. Ну и, конечно, будем задавать вопросики, это мы любим. Вы готовы?
1: Да, я готова.
2: Ну что ж, погнали. Там, вы когда сказали профессию, Светлана такая... Поэтому мы вообще не догадываемся, что это, что за... Так, ну давайте. Это связано как там с людьми, с бумагами, или это вообще что-то другое?
0: Может, вы производите что-то?
1: Естественно, это связано и с людьми, и с бумагами.
0: И с бумагами, и с людьми, но не с производством.
1: Что происходит в разных направлениях?
2: Что в разных направлениях?
1: Ну, связано и с людьми, и с бумагами, там можно работать и в обществе.
0: Хорошо, а с продажами это как-то связано?
1: Нет,
0: не с продажами.
2: Так, вы работаете там из дома, в офисе, в каком-то месте?
1: Ну, могу из дома, но бывает, что приходится куда-то ехать.
2: Приходится, ну, давай куда-то первое ехать. Придется дать.
0: А может быть, преподаватель, Дарья? Вот если куда-то ехать или дома преподавать, вот что-то
2: учить
0: кому-то.
2: Ты думаешь, Светлану преподаватели пугают?
0: Да, возможно.
2: Ну, давайте, да, вы педагоги. Преподаватель. Детьми, потому что мы знаем, как Светлане...
0: Очень любит детей, да.
2: Да, тяжело.
1: Ну, нет, я не преподаватель.
2: 1000 рублей ваша.
0: Поехали дальше. Да. Ну, и с детьми это никак не связано,
2: могла,
0: да?
2: Бы, типа... Да. В детском саду?
0: Как вы с ними общаетесь?
2: Их же там
0: 28
2: много.
0: Извергов. Да, их терпеть всех надо. Еще одевать, раздевать. Ладно, мы преувеличиваем.
2: Пу-пу-пу, что еще? Значит, ну это как бы, это популярная профессия. Мы знаем ее вообще?
1: Ну, вы знаете, скорее всего, но это не популярная профессия.
2: Редкая профессия. А работают женщины, мужчины, все?
1: Ну, все подряд, да.
2: Все подряд.
0: Стеклодув, да?
2: Ну, давай стеклодув. Вы стеклодув.
0: Давайте в честь праздника попробуем.
1: Нет.
0: А представь, попал бы, да? Вот это вообще в небо, да?
2: Так, хорошо.
0: 2000 рублей. 2000, да, уже заработала Дарья. Как будто какая-то подсказочка нужна.
2: Что-то, ну вот намекните, вот, ну вот отдаленно вообще.
1: Ну, вот знаете, иногда об этом в книгах пишут сейчас.
2: В книгах.
0: Книгах пишут. Да. А может быть, да.
2: Нет, даже книги. Ну, бывают романы, бывают детективы, бывают исторические.
0: Вот, кстати, связано как-то вот с законом, может быть, нет? То есть сразу детективы какие-то расследования.
1: Законом, да, связано.
0: Да, хорошо.
2: Это, может, детектив?
0: Ну, короче, детектив.
2: Какой-нибудь, да.
0: Из агентства «Лунный свет», ну. Дарья.
1: Да.
2: Серьезно?
0: Подожди, детектив?

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, столица 7.51, сегодня 7 мая. Ну о чем же еще говори, как не о нашем общем с вами празднике. День радио, который нас всех объединил, который каждое утро нас объединяет и да, дает силы, дает энергию, дает желание жить.
2: Я прочитаю одно сообщение, очень много поздравлений, мы все будем читать, спасибо. Но первое я прочитала, значит, с праздником вас, уважаемый ведущий. Желаю всех благ. А я прочитала, жалею вас. Я такая, вот человек понимает, что вставать рано иногда. Да, тяжело. А потом, желаю всех благ, да, у нас лучшая работа.
1: Вот Вероника тоже желает всех благ, присоединяется к поздравлениям из Нижегородской области. Вероника, большое спасибо вас тоже с праздником, потому что мы одинаково как принимаем сегодня поздравления, так и вам отправляем ответочки.
2: Вот, смотри, Ирина дает нам задание. Давай. Думаю, мы приоткроем завес тайны. Она говорит, а вот и задание. Снимите, пожалуйста, кружки небольшие, как идет подготовка к эфиру, выбор новостей, музыки, сообщения от радиослушателя, обсуждение сообщений. Я думаю, мы можем, сейчас в двух словах рассказать даже без кружков. Например, то, что у нас есть целая музыкальная редакция. Ребята, у нас не просто нас кудрявый Саня ставит, что он хочет. У нас есть потрясающие люди. Это Алла Викторовна, это Рома, которые просто неустанно помогают нам с выбором самой лучшей музыки.
1: Да, это удивительные музыкальные стратегии, которые продумывают это все наперед. И действительно очень много трудов и интеллекта все стоит для того, чтобы разработать музыкальный план на будущие дни.
2: Соответственно, к новостям мы тоже не имеем отношения. Но вы все прекрасно знаете и любите Вадима Ривмана, Марат, который к нам приходит, Диму. У ребят тоже своя, как сказать, служба новостей,
1: да,
2: своя
1: бригада. Служба серьезно звучит, серьезная, поэтому да.
2: Они готовят новости, они их выбирают. Пока мы там вот этот вот чай, кофе между выходами, они стараются, работают. Вот,
1: да, поэтому... это огромная команда, и сейчас мы перечислили, в общем, тех, кого в основном вы там слышите или как-то хотя бы в курсе. Ну, здесь-то
2: ух, задавайте огромный. Еще вопросы, мы вам сегодня будем приоткрывать наши
1: тайны
2: завесы.
1: Небольшие радио.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама. Мастерская «Памятники из Карелии» предлагает широкий выбор памятников, оград, столов, скамеек, а также оказывает услуги по установке памятников и благоустройству. Низкие цены, высокое качество, гарантия, опыт. Мастерская «Памятники из Карелии». Вологда. Окружное шоссе около авторазборки «Гигант». Телефон 586-300.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Семейный парк развлечений Джуманджи поздравляет с Днем Победы. Желаем только мирных дней и добрых вестей. Солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли. Активити парк Джуманджи, ТРЦ Рио 0+.
8: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
9: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
10: Огласите весь список, пожалуйста.
11: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Вологда» 720-555.

0: 8. С праздником! С днем радио всех неравнодушных! Это первая смена на Ретро FM. Вадим Ривман с серьезными новостями, как и всегда.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, все 132 горняка, которые находились в шахте Алардинская в Кузбассе, были эвакуированы после задымления. Никто не пострадал, об этом заявили в региональном управлении МЧС. Прокуратура организовала проверку после инцидента на шахте. Сообщается, что задымление произошло из-за возгорания кабеля. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных, общие требования. Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда отопление было, либо же их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет вообще, ну а при равномерной схеме платить за тепло придется даже летом. Сегодня День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Этот праздник ежегодно отмечают в нашей стране и некоторых странах ближнего зарубежья. Впервые его отметили в 1945 году. Именно 7 мая в 1895 на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, провел первый сеанс радиосвязи. Изобретение радио положило начало развитию информационных технологий. Ну и последняя сотрудница банка не поверила, что ей звонит Папа Римский, и бросила трубку. Об инциденте, который произошел еще в середине 2025-го, рассказал близкий друг понтифика, священник Том Маккарти. Спустя примерно 2 месяца после избрания Лев XIV решил обновить контактные данные в своем банке. Во время звонка понтифик представился своим светским именем Роберт Прево. Сотрудница банка отказалась менять его номер телефона и адрес, предложила лично приехать в отделение. Папа ответил, что не может этого сделать. «Что-нибудь изменится, если сказать, что я Папа Римский Лев?» — спросил он напоследок. После этого собеседница повесила трубку. Еще курсы валют на сегодня: доллар 75.22, евро 88.06. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Рита, будь здорова!

0: на Ретро-ФМ.
1: Приветики всем.
2: Доброе утро, Вадик.
1: С вами Саша Светлов и Рита, будь здорова.
2: Спасибо, Вадик.
1: Рита, вашими молитвами. Что, у нас день радио, да. Отмечаем, гуляем, принимаем поздравления. Поздравляем вас, ставим лучшие хиты, проверенное время, устраиваем игры. У нас обратный отсчет будет совсем скоро. Да, ждем ваших сообщений в соцсетях и ставим Тину Тернер.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Праздничный гороскоп на 7 мая, на четверг. Итак, сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих, только не переходите на личность.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, и удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И давайте сегодня с классным настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13, точное московское. Как думаешь, Маргарита, если бы у тебя было 700 лотерейных билетов, то было бы что?
1: Ну, я надеюсь, что что-нибудь да выиграла.
0: Вот так и думала одна жительница Приморского края, но она выиграла срок. В общем, украла она 700 лотерейных билетов, да попалась на хищение на сумму около 400 тысяч рублей. Да, рассчитывала на крупный выигрыш, конечно, да. Но ни один из сотен билетов, представляешь, не оказался выигрышным. И только на последнем билете написано, да, 6 лет общего режима. В общем, да, теперь женщине до 6 лет лишения свободы грозит. Вот шутки шутками, да-да-да. Но вот непонятно, да, к деньгам, как говорили, пацан к успеху шел, да? Вот здесь тоже девчонка к деньгам большим, наверное, шла. Но надо же как-то идти разрешенным путем.
1: Конечно, я пытаюсь вообще представить, как это было. Она зашла на какую-нибудь мойку машины.
0: Руки вверх, все билеты сюда, пожалуйста, да?
1: Ну, наверное. Забыла про слово «касса» и такая. А, она посмотрела, наверное, какой-нибудь сегодня хороший день для того, чтобы...
0: Ты считаешь, что наш гороскоп причина этому поступку?
1: Нет, нет, у нас такого нет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Так, самое главное, сегодня 7 мая, день радио. Ребята, всех с праздником, да, и продолжаем принимать, в том числе, поздравления в наших социальных сетях. У нас и в Максе можно писать, и в группе Рейсмена ВКонтакте, где вам удобнее. Мы делимся историями, да, поздравляем друг друга. Кто-то даже вот еще задание дает, мы вот стараемся отвечать, выполнять. Так, поздравления летят от Светланы с Сахалина. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ, с праздником, спасибо большое. Отдельно пишет: Рита, будь здорова. Этот чих на новостях Вадима Ривмана слышала вся страна. Теперь точно будет здорово.
1: Так, значит, далее. Всех ведущих и организаторов эфира Ретро-ФМ с днем радио, хороших новостей, позитива и всего самого наилучшего. Давай мы начали открывать какую-то завесу тайны, про организаторов поговорим. Вот, ну, о том, что у нас есть Светлана, вы все прекрасно знаете. Значит, всегда телефон... Светлана, а вы слышите, мы про вас говорим? Нет, она не слышит, она увлечена разговором с Вадимом Ривманом. А, значит, потому что Вадим иногда выползает из своей коморки новостей, чтобы поговорить с нами.
0: Ну, сегодня день-то праздничный, есть повод.
1: Праздничный, да. Едят шоколад, общаются, пьют чай. А, значит,
0: Светлана
1: наш редактор. Всегда, когда вы нам звоните, телефон берет именно она. А, у нас, как вы знаете, очень много гостей. Вот тоже с гостями всю коммуникацию ведет Светлана. За что и большое-большое спасибо.
0: Да, хоть к нам она нас они уже слышит. Приходят готовенькими.
1: Горяченькие.
0: Да, горячие, разогретыми, да. Довольными,
1: потом,
0: счастливыми.
1: Для тех, кто был в круизах, и тех, кто, собственно, заполнял и так далее, знают, что у нас есть Евгений Рыженков.
0: Да, потому что есть целая команда, в общем-то, большая, которая занимается мероприятиями Ретро-ФМ, но самый главный, самый ответственный, самый, знаете, когда все остальные еще спят, а он уже какой-то баннер прикручивает. Это вот тот самый, да, наш серьезный парень Евгений, благодаря которому все круизы проходят на ура.
1: Да, и тот самый, которого пару раз чуть не побили в круизах, когда, знаете, команда на квизах не... Да это мы правильно ответили, не... а он у нас неподкупный.
0: Просто вот по морям него... ходят азартные люди.
1: Да-да-да.
0: Хотят победить, а он такой... Нет, не докажешь.
1: Нет.
0: Мне. Фредди Меркьюри и Квин – это разные ответы. И все, и там
1: бей-не-бей. Женя у нас строгий, но справедливый. Вот, поэтому Женя у нас тоже присутствует, существует. Ну, а дальше мы будем... говорить еще что-то.
0: Будем. В социальных сетях, да-да-да. Будем. Честных сообщений не пришло, да? Об этом хотел сказать. Так вот, пишите, ребят, всех с праздником, потому что это наш общий день, который мы сегодня разделим. И завтра утром будем также разделять. Просто сегодня у нас чуть больше разговоров про праздник и про истории, которыми в другие дни мы, может быть, не делимся, а сегодня можно. Так что спрашивайте, о чем хотите.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
4: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
5: В ленту!
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров. И на сайтах amoto.ru и jiku.ru.

0: 8:29 на московских часах. Здравствуйте, с праздником, с днем радио!
1: Очень быстро расскажу вам самый безумный экономический кейс этого года. 22-летний тиктокер со своими подписчиками выкупает авиакомпанию.
0: Рано или поздно должно было такое произойти.
1: Короче, в общем, есть одна авиакомпания. Она обанкротилась пару дней назад. Он говорил: ребята, короче, подписчики, мы сами можем выкупить авиакомпанию, устроить там, значит, свои правила.
0: Да, объявляю сбор,
1: сделать
0: да?
1: ее народной, с правом голоса в совете директоров, скидками на перелеты для всех, кто вложился. Значит, за пару дней ролик собирает 6,1 миллиона просмотров, 132 миллиона долларов или 10 миллиардов от подписчиков. Пау! Как,
0: все
1: как тебе
0: сделано?
1: Такое, Илон Маск?
0: Сделано, сделка состоялась?
1: Я думаю, да.
0: Берем билет.
2: Радиоканал «Ретро-ФМ Вологда» для слушателей старше 12 лет.
3: Доброе утро. Новости на «Ретро-ФМ Вологда» в студии Ирина Ольхова. Каждый седьмой россиянин планирует отложить отпуск на бархатный сезон, чтобы избежать летнего ажиотажа и высоких цен. Результаты исследования публикует ТАСС. Бархатный сезон традиционно начинается в сентябре и продолжается до конца октября для большинства направлений. Самыми популярными вариантами стали поездки по России. Калининград, Москва, Петербург, Сочи. Их выбрали 35% респондентов. На втором месте страны СНГ – Казахстан, Белоруссия, Грузия. Замыкает тройку лидеров Азия – Турция, Таиланд, Китай и Япония. Сегодня в Вологде пройдет плановая проверка системы оповещения. С 10 утра до 12 дня будут запущены сирены и громкоговорители. Жители Вологды просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. Тестирование необходимо, чтобы поддерживать оборудование в работоспособном состоянии. Система оповещения в городе включает 42 устройства, 12 из них громкоговорители. Площадку для приема бортов санавиации обустроят вблизи Вологды, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Площадка появится у трассы М8 у села Андреевское, это 453 километра трассы, с возможностью подлета с нескольких сторон. Оттуда максимально быстро пациентов будут доставлять с бортов санавиации в областную больницу. Обустроить площадку планируют в мае. По нормам она должна быть с маркировкой по углам, ветроуказателем, отсутствием поблизости препятствий и круглогодичным подъездом транспорта. Сейчас пациентов с удаленных территорий доставляют в Вологодский аэропорт. Транспортировка в медучреждение занимает много времени. В Вологде завершается реставрация дома Батюшкова. Работы на объекте на Батюшково 2 начались в мае прошлого года. На обновление здания было выделено почти 150 миллионов рублей. Специалисты привели в порядок кровлю, обновили фасады, вернули зданию исторический цвет. Подрядчик заменил более 80 окон, отреставрировал более 30 дверей, лестницы, восстановил изразцовую печь. Работы выполняла компания «Монтажстрой», которая имеет опыт реставрационных работ на объектах культурного наследия. В Вологде специалисты восстанавливали областную филармонию и домик Петра Первого.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.38. Собрались, ребята. У нас ответственный шаг впереди. Называется обратный отсчет. Надо как-то это сделать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, вас ждут смарт-часы от RetroFM или же фирменная футболка.
2: Реклама.
3: Мама, я хочу в Джуманджи!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджи. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРС Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома. Кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
6: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
8: День Победы – праздник, который объединяет поколения. «Финколор» желает вашей семье мира и гармонии и предлагает сезонные скидки до 30%. Посетите наши магазины. Создайте уют вместе с нами.
9: Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес – Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
11: Ретро-ФМ. ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отчете за смарт-часы будет биться Вячеслав из Казани. Здравствуйте, Вячеслав.
2: Доброе утро всем. С праздником.
1: Доброе вас тоже с праздником. Спасибо. Да, нам предстоит с вами в трех раундах плотно пообщаться, Вячеслав. Если вы с двумя раундами справитесь, мы вам с удовольствием в этот праздничный день вручим фирменную футболку Red Rave. Если все три пройдете успешно, тогда будут смарт-часы. Ну, давайте сегодня в праздничный день сделаем все по красоте. Попробуем.
2: Давайте.
3: Ну, так,
2: давайте,
3: ну что ж, знаем, да, что мы включаем таймер, говорим вам, обратный отчет пошел, и у вас есть 10 секунд на наше задание. Готовы?
2: Готов.
3: Итак, тогда назовите трех животных семейства кошачьих. Обратный отчет пошел.
2: Барс, тигр, лев, ирбис.
3: Барсик, сюда иди.
1: Ягуар. Ну хорошо, хорошо.
3: Уже 4 было.
1: Быстро, хорошо, легко. Вот давайте не терять темп и перейдем ко второму раунду, где нужно будет 3 фразы продолжить, а точнее 3 песни, да, завершить.
3: Готовы?
2: Готов.
3: Тогда обратный отсчет пошел. Выпьем за любовь и уже не надо лишних
2: слов.
3: Кукла Даша, просто дети стали.
2: Выпьем за любовь.
3: Кукла Даша, просто дети стали.
2: Старше.
3: Хорошо, еще. Я на море, нам не встретиться?
2: Никак.
1: Да, а то вы, Вячеслав, отвлеклись. Да.
3: Первую песню до конца.
1: Весь куплет 3. Пересказать, да. Ну, поэтому мы засчитаем все 3 фразы и перейдем к финалу. Вот сейчас начинается битва за смарт-часы.
3: Итак, 3-й раунд будет посвящен французским певцам. Знаете таких? Пока не говорите. Ведь сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 французских исполнителей на Ретро-ФМ. Обратный отсчет пошел!
2: Мирей Матье, Стромайо.
3: Так.
1: Давайте, Джо.
2: Джо Кокер.
1: Джо Кокер, ну, хороший, но не француз. Джо Кокер, если то да. А вот если бы Джо Дассен был, тогда бы нас засчитали.
2: Джо Дассен, да.
1: Да,
3: даже Светлана, редактор, просто по весь голос сказал, Дассен. Да. Она сегодня в праздничном настроении.
1: Так Дассен же, так, вот так она сказала, да. Вячеслав, ну 2 первых раунда были великолепны, поэтому мы, конечно, не оставляем вас без подарков сегодня. Фирменная футболка отправляется в Казань Вячеславу. Спасибо вам за поздравления, за компанию, за все. Оставайтесь на связи, Бритни Спирс вырывается в эфир Ретро-ФМ.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Just Killing Me.
1: Ну, я теперь
0: вместе. Still Believe. Ну да, можно так. Сейчас еще Backstreet Boys зарядим, и все, день удался. День радио. Всех с праздником, ребята. Всех неравнодушных к этой, как мне кажется, бесконечной сфере. У кого-то работа, у кого-то просто любимое дело, пристрастие, а кто-то не может представить без любимой музыки ни одного своего дня. Вот для этого, мне кажется, это все и существует. Потому мы сегодня все вместе, всей страной и отмечаем!
1: И в этот момент кто-то перевернул шашлычок и такой: «Молодец, Санька, хороший тост сказал».
0: Да, и будет еще много таких тостов впереди. Кстати, у нас еще спорта не было сегодня. Физкульт-привет намечается, а там будет за что поднять бокальчики, будет кого поздравить, будет за кого погрустить в конце концов. Да-да-да, потому что в спорте есть и победители, и проигравшие. Но об этом чуть позже. Еще у нас фейк-контроль намечается. В общем, хороший праздничный день.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Торговый дом «Ярославские краски». Все краски в одном месте, по отличной цене. Лечебная 15, около стадиона «Витязь». Телефон 52-20-07.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: Праздничное утро на Ретро FM продолжается. Это первая смена. Отмечаем во всю столицу. 9. Ретро FM. Праздник праздником, а новости по расписанию. Серьезно, это Вадима Рипмана.
1: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, в Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате России предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Ну а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. Российские силы ПВО минувшей ночью сбили 347 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны перехватили над территориями почти 20 регионов страны. В Брянске два многоквартирных дома были повреждены из-за атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены больше 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в Москву, были уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В России готовится законодательное регулирование медицинских помощников. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такую идею ведомство направило в правительство страны. С января 2023 года подобная практика действует в 16 регионах страны. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих соцсетях. Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель, которому дали кличку Отто. Монарши особо приурочили этот анонс к дню рождения собаки, сопроводив пост подписью «Добро пожаловать в семью Отто». Сегодня ему один год, говорится в сообщении. Помимо персонального представления, кокер-спаниель стал участником официальной фотосессии, посвященной годовщине свадьбы Уэльских. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Рязани. Девушка, переходя дорогу, задела пятой точкой припаркованный автомобиль. В результате от машины отвалилась одна из деталей. Как отмечается, водитель припаркованного автомобиля выскочил из салона, громко кричал, угрожал не только обратиться в правоохранительные органы, но и посадить виновницу на длительную диету. Этот инцидент попал на кадры видео. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: 10 в Москве. Здрасте.
1: Здрасте. Вадик, просто еще раз спасибо говорила. Могли микрофоны в этот момент включить. Он нам на День радио, знаете, какие подарил красивые такие приемнички.
2: Вам сейчас расскажу. Ну-ка. Вот такие подарил.
1: Сейчас. Нет, не работает.
2: Не слышно, да?
1: Сейчас, давай.
2: Приемнички подарил.
1: О, ну да, поняла, да, что такие маленькие, знаете, розовенькие, голубенькие, на них написано ретро. Ну-ка, еще раз давай.
2: Вадик, красавчик.
0: Работает! С праздником, ребят!
1: С праздником, ребят! И сегодня весь день только такая атмосфера.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 7 мая. Просто напоминаю, четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Умное стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпение.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности уклоняться от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснение отношений, ваша задача сегодня наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас. Поэтому выбирайте главное. Вот лично я выбираю спорт.
2: И я выбираю спорт.
1: Ну тогда я расскажу его.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене!
1: Всем большой спортивный привет! Сегодня день праздничный. День радио, 7 мая. Поводов столько хороших радоваться. Решил я не обделять Ритку. Но хочешь спорт? Расскажи. Расскажи любую новость, какую хочешь.
2: Итак, я расскажу спортивную новость. Спартак на своем поле обыграл ЦСКА 1-0. В дерби в финале Пути регионов Фонбет Кубка России Литвинов на 10-й минуте забил ударом. И за штрафной мяч залетел девятку рикошетом от перекладины. На 65-й арбитр удалил капитана армейцев Обликова за наступ шипами, но после изучения повтора изменил свое решение и показал жёлтую карточку. «Спартак» вышел в финал Кубка впервые с 2022 года и сыграет с «Краснодаром» или «Динамо», пока мы не знаем. Соперник определится, собственно, сегодня вечером. Первый матч этих соперников завершился ничьей 0-0. Ну и «Бавария» дома сыграла в ничью с ПСЖ.
1: Ну тоже о футболе, да, немного поговорим. У них тоже там футбол существует, да? Да, вот что там с «Баварией»?
2: Слушай, когда мы про «Спартак» ЦСКА говорим, ну давай тогда это ты рассказывай.
1: Ну что ж, благодарим вас за сотрудничество, Маргарита.
2: А
1: можете
2: нет,
1: идти дальше готовиться к финалу Суперкубка. Я понимаю, да, что это была важная новость для вас. Но в Лиге чемпионов тоже были события. «Бавария» и «ПСЖ» 1-1 сыграли. Матвей Сафонов в основе. Все хорошо. Первый матч закончился со счетом 5-4 в пользу «ПСЖ». Поэтому второй раз они пробились в финал. Сыграют с «Арсеналом». Да, вообще у некоторых вызвало вопрос судейства в этом матче. Но история помнит только счет, поэтому ПСЖ в финале. Далее поговорим о хоккее. «Локомотив» победил «Авангард» 4-3 в седьмом матче серии 1-2 финал Кубка Гагарина. Клуб из Ярославля в третий раз подряд вышел в финал плей-офф. Это серьезный показатель. И там они встретятся с «Акбарсом». Ну и НХЛ тоже. «Баффало» обыграл «Монреаль» 4-2 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли. Пока это все новости спорта. К этому часу будем и дальше держать вас в курсе.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Мы разыграли 15 путевок на двоих в круиз Ретро FM 2026.
1: Ох, ребята, как приятно говорить об этом в день радио. Ведь в том числе, да не то, что в том числе, благодаря радио, вот так сегодня я пафосно скажу. И главное, для наших слушателей, для которых мы, собственно, и выходим каждое утро, состоялся этот прекрасный розыгрыш. 15 человек вместе с нами, еще со своим плюс один, отправятся по морям со Астории Гранде, заедут сначала в Стамбул, ну а потом по греческим островам.
0: Да, с нами будет группа Плазма, группа Лицей, группа Вирус, Саша Айвазов. Это будет на протяжении 10 дней. Конечно, мы обещаем вести подробные репортажи каждый день, делать включения, рассказывать о том, как происходит этот круиз мечты. Ну и на всякий случай, конечно, это не последний круиз, друзья. Поэтому, если в этом году не победили, верьте в себя, верьте в свою мечту, и пусть она у вас осуществляется.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 7 мая, день радио. Отмечаем, поздравляем, принимаем поздравления. Ну, всего не перечитаешь. Особенно там много вот про нас лично пишут. Не будем мы вот прям так хвалебными речами себя забрасывать, но нам приятно, мы это все читаем. Спасибо, ребят.
2: Ну, мы знаете, договорились, что сегодня... за эфиром мы друг другу
1: обсуждаем.
2: Говорят, я лучше. Ну, вот
1: мы сегодня откровенные разговоры водим. Вот Надя пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ, любимые ведущие, все, кто участвует в его создании. Саша, Ритуля, к вам вопрос.
2: Да.
1: Слушаю ваши голоса каждое утро. Здесь музыка проверенная времени. А вы ведь не из 90-х. Значит, вам очень нравится эта шикарная музыка всех времен. Во-первых, Надя, вы правы. Мы совершенно не из 90-х. Мы из 80-х.
2: Да.
1: Будем откровенны, да.
2: Середины, я бы так сказала. Мы чуть помладше.
1: Даже это, да, самый младший кудрявый. И тот из 80-х.
2: А кудрявый, ты тоже из 70-х?
1: Да, да.
2: Я думал, ты из 90-х.
1: Не, ну 94-й считается 80-й еще лет. Вот. А теперь, да. А теперь, да, ну насчет музыки, слушайте, ну а как ее не любить?
2: Конечно.
1: В конце концов, все детские праздники, все семейные вечера, застолья, они всегда проходили под вот эти самые хиты. И они могли быть и из 70-х, и 80-х, и 90-х, конечно, нулевые. Поэтому, ну, как без этой музыки
2: прожить?
1: Да ладно,
2: застолья. Вот все знают, что у меня есть один любимый клуб в Москве. Жаль, не смогу сказать, потому что это реклама, мы профессионалы. Это не важно все. Вот в любой момент ты заходишь в какой-нибудь клуб, играет какая-то модная музыка. И как только включается подборочка вот прям вот этой ретро-музыки, я каждый раз просто туда хожу, а там в целом они как бы, ну, больше на такой ретро специализируются. Там народ тусуется, танцует,
1: ну, люди не просто танцуют, они же еще подпевают.
2: Конечно,
1: а это волшебство
2: Бубина
1: музыки.
2: Когда ставят,
1: да,
2: ну,
1: когда ты знаешь слова
2: самые
1: песни.
2: Самые клевые тусовки под это происходят.
1: Поэтому, да, эти хиты никому и ничем не перебить.
2: Абсолютно. А вот смотри, дальше тоже нам задали вопрос. Спасибо нашему любимому радио, что вы у нас есть каждый день. И вот, смотри, скажите, пожалуйста, что-то вот, кто не выиграл круиз? Ребят, все на самом деле очень просто. Потому что было около 8, по-моему, если не больше, тысячи заявок. 8000. Поэтому, скорее, вот те, кто выиграл, это крупицы счастливчиков. Это вообще не означает, что вы там в чем-то виноваты или что вы несчастливы. Просто вот в этот раз так. В этом и прикол, что, ну, правда, очень маленькое количество людей выигрывает. Но! Никто же вообще вас не, как бы, не защищает от того, что в следующем году вам придется худеть, купальники надевать на себя, в круиз с нами ехать.
1: А мы не собираемся вообще вставать на вашу защиту.
2: Нет, ни в коем случае.
1: Будете как штыки к следующему июлю для того, чтобы пойти в круиз Ретро-ФМ 2027. Готовьтесь уже сейчас. Половина десятого. Есть новости у Вадима Ривмана.
3: Да, во всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта из-за объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Метрополитен при этом продолжает работать в обычном режиме. Все дети, находившиеся в школах и детских садах, а также педагоги, перемещены в безопасные укрытия. Первая смена занятий перенесена на вторую и пройдет в очном формате. В течение минувшей ночи силы ПВО перехватили около 347 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Тверской областями. В последнем регионе целью атаки стал город Ржев. Поврежден пятиэтажный дом, эвакуированы 350 человек. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт. Он называется «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока только рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда было отопление, либо их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет совсем. При равномерной схеме платить за тепло придется даже даже летом. Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Накануне сообщалось, что только в этом году нарушители заработали почти 1,5 миллиарда рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии без серьезных повреждений. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в такие аварии. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На московских 9.39, на календаре 7 мая. Праздник-то какой сегодня? День радио. Объединяемся и отмечаем вместе. Первая смена Ретро-ФМ продолжает разыгрывать подарки. У нас фейк-контроль будет прямо сейчас. Надо дозваниваться.
1: Друзья, у нас есть сертификаты и на 5, и на 3. И главное, наша любимая фирменная термокружка Ретро-ФМ. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Напомню быстрое правило. Слушатели пытаются отличить правду от вымысла, и насколько хорошо у них это получается, настолько классный приз получают. Если один правильный ответ из трех, то фирменная термокружка. Два правильных ответа из трех – это сертификат на 3000 рублей. Три правильных из трех – 5000 рублей будет. Екатерина из Санкт-Петербурга рассмотрит эти призы повнимательнее. Здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Екатерина, что выбираете? Чебурашка, Пушкин или компьютерная мышь?
2: Чебурашку.
1: Ну, давайте.
3: Ну,
1: итак, три факта или не очень факта.
3: Итак, день рождения Чебурашки отмечается 20 августа. Правда или ложь?
2: Думаю, правда.
3: И это? Это правда, об этом заявил сам автор Эдуард Успенский. Ну что, готовим 500 эскимо.
1: Далее, второй факт. Чебурашка больше всего любит абрикос. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А почему, так думаете, он что-то другое любит?
2: Может
1: быть,
2: апельсины.
1: Ну, конечно, да, там же, где его и обнаружили, в ящике с апельсинами.
3: Так, и плюшевый чебурашка побывал в космосе, правда или ложь?
1: Плюшевый чебурашка.
2: Ложь. А, нет, плюшевый, возможно, с нашими космонавтами, да.
3: Угу. Так, ну хорошо. Что, да.
2: Думаю,
3: или
2: правда.
3: Нет? Правда.
2: Да.
3: Это?
2: Правда.
3: Это 3 из 3! Это случилось в 2016 году, когда студия «Союз Мультфильм» праздновали 80 лет со дня создания.
1: Екатерина Чебурашка приносит вам победу! Сертификат на 5000 рублей. Да, вы красотка! Мы вас тут поздравляем с праздником. Мы сегодня делимся вот этими праздничными эмоциями с утра пораньше. И я думаю, прям вплоть до вечеринки Ретро-ФМ там уже танцевать все будут. В общем, Екатерина, оставайтесь на связи. О сертификате надо поговорить подробнее. И внимательно послушать CC Catch на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль.

0: уже весна.
1: Вот действительно, а тут минус 5, потом плюс 25. Вот бывает такое. Это действительно город, самый лучший город на Земле, когда май вот такой, как сегодня. Что ж, всех с днем радио, ребят. 7 мая на календаре отмечаем вместе с вами. Еще подготовили для вас, да, киноскоп. Посоветуем по фильму, который выходит с сегодняшнего дня в кинотеатрах и на который можно уже сходить. Нейрохит устроим для вас обязательно. Ну и, конечно, продолжаем поздравлять друг друга во всех социальных сетях, которые только можно представить.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Иу, Крис, у моей серебристой малышки, моей любимой машинки, зеркало отломалось и бампер треснул. Что мне делать?
5: Энжи, детка, а что такое бампер?
6: Магазин «Бампер 35» предлагает автозапчасти, бампера и кузовные элементы на вас и на маки в цвет вашего автомобиля. Наш адрес: Южакова 2, телефон 50-13-72. Магазин «Бампер 35».
2: Телефон рекламной службы Retro FM Вологда 720 555.

0: Радио продолжается, и утро радио продолжается. В столице 10, это первая смена. Всем здрасте. Ну и хотим новостей. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в аэропорту Сочи задерживаются около 50 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, 24 самолета вылетят позже запланированного срока, из них 8 на международных направлениях. Минувшей ночью администрация воздушной гавани Сочи сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любимыми предметами. Об этом пишет РИА Новости. Добыча угля на шахте Алардинская в Кемеровской области приостановлена после задымления. Ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса сообщило о превышении уровня угарного газа на шахте. На место прибыли оперативные службы и специалисты горно-спасательного отряда. Все 132 шахтера были успешно эвакуированы. Никто из горняков не пострадал. В региональной прокуратуре и Следственном комитете начали проверку. По предварительной информации, причиной задымления стало возгорание кабеля. 9 мая в Москве будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, а также к сервисам обмена СМС. Это делается для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, об этом сообщила Минцифры. Вместе с тем, 7 и 8 мая мобильный интернет в столице будет работать нормально, при этом ведомстве отметили, что в случае возникновения угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Ну и последнее. Дональд Трамп на встрече в Белом доме начал отговаривать маленькую девочку от занятий волейболом. Президент США пригласил в овальный кабинет нескольких юных спортсменов на мероприятие по поводу возрождения общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников. Трамп обратил внимание на юную девочку, спросил, какими видами спорта та любит заниматься. «Я играю в волейбол, а летом попытаюсь освоить футбол», — ответила она. «А с твоим ростом ты хорошо бьешь по волейбольному мячу? Ты можешь высоко прыгать?» — спросил президент. Девочка ответила, что не очень. На это Трамп пошутил, что тогда футбол, пожалуй, будет лучше. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 3:01 в столице, в праздничной столице всех. С днем радио. Пуп попросил сделать это по-быстрому. Давай, проанонсируем, чем займемся.
3: Итак, у нас, значит, смотрите. Ну, во-первых, будет Пупа, и он такой...
0: Извини, Пупа, быстро не получилось.
3: Ну, я не умею быстро.
2: На Ретро FM.

0: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 7 мая на четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Так, близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделать свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня — наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И, кстати, выбирайте кино. И в нашем киноскопе мы вам подскажем, какое лучше.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Но, так сказать, внезапно карета превратилась в тыкву, и он получил отказ прямо у алтаря.
1: О май гад.
0: О май гад, так сказать, или мискузи. В общем, в итоге новоиспеченный холостяк отправляется в запланированное для двоих путешествие, но в одиночестве.
1: Звучит интригующе.
0: Посмотрим, что из этого получится. Опять же, холостяк, если ты знаешь, где, что, напиши мне. Я выезжаю.
1: Да, в маркетплейс. Пошлите этого холостяка, Рита заберет. А я бы предложил сходить на семейный приключенческий фильм. Называется он «Вверх по волшебному дереву». Семья из города, в общем, переезжает в деревню. Свежий воздух, огород, никаких гаджетов. Вот прям детокс. И пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на верхушку, вот окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Но, как оказалось, вот далеко не всем этот цифровой детокс приходится по вкусу. Да, ну, я считаю, немного волшебства на праздниках никому не помешает. Ну
0: конечно
1: и сегодня
0: же
1: день радио. Я думаю, что вам стоит вспомнить хотя бы по фильму вот
0: 100%.
1: Про нашу работу.
0: Да, давай вспомним. Ну что, первый, конечно, отечественный день радио. Ребята,
1: да, ну
0: квартет
1: прям с нашим менталитетом.
0: Я
1: да.
0: считаю, что это гениальный, абсолютно гениальный фильм. Я 1000 раз его пересматривала и даже подумала, что, возможно, сегодня пересмотрю еще раз.
1: А некоторые сцены мы в нашей радиожизни даже попытались
0: конечно
1: повторить.
0: Конечно же, мы все с вами молодцы.
1: Да, но еще есть фильм «Рок-волна». Вот его тоже рекомендую. Там вот про таких правильных хулиганов, знаете, вот всем рок-н-ролл, да, ну и про верных слушателей, которые
0: да.
1: никогда да, не бросали своих ведущих
0: это
1: и любимую
0: уже
1: музыку.
0: Это о вас, ребята. Поэтому,
1: если, всех с праздником, да, всех если праздником, что, берите на вооружение.
0: Сегодня можно посмотреть один из этих фильмов, а можно сразу два, и настроение у вас точно будет на высоте.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы вовсю отмечаем День радио, поздравляем друг друга, вспоминаем истории, ну и делимся впечатлениями, может быть, у кого какую важную роль сыграло радио в жизни.
2: Да, да, да. Вот, кстати, Саня Кудряшка, только что еще мы говорили в эфире про какой-то фильм «Радио звезд». Мы его еще не смотрели.
1: Да, еще не смотрели, но интересно тоже, да, если что, найдите в интернете, изучите, если что, нам потом расскажите, если оно того стоит, мы обязательно посмотрим.
2: Да, Питер ФМ мне прислали, но мы вспоминаем.
1: Да, такой фильм с молодым Цыгановым, да,
2: если не ошибаюсь. Да, грустненький. И, кстати, недавно его же, по-моему, перевыпускали.
1: Больше, да, он про романтику. А вот если про веселье,
2: да, это рок-волна.
1: То, да, вот эти два, которые мы назвали.
2: Так, ну что, у нас тут очень много сообщений с поздравлениями, Александр.
1: Давай, давай, да, продолжаем.
2: Угу, говорят, что мы лучше. Значит, а слабо разыграть еще одну подарочную путевку можно и без плюс один. В целом не слабо, если бы вдруг у нас были денежки, потому что это уже за наш счет. А денег у нас, знаете, сколько? Нисколько.

0: Да, вот. Привет, RetroFM, большое спасибо за умную колонку. Елизавета пишет, видимо, одна из наших победительниц. Хорошо, если получили, значит, заслужили.
1: Далее, мы сегодня отвечаем на какие-то ваши вопросы. Сообщение написал Тимур, который нас, кстати, поздравил, лично прислал подарок. Еще раз спасибо. Долгое сообщение, но вот спрашивают, значит, наверняка в эфире бывают смешные ляпы. И помните ли какой-нибудь смешной ляп? Вот честно, мы сегодня это вспоминали. Их такое количество, но самое смешное происходит за эфиром, если честно. Но в эфире такое рассказывать нельзя, потому что у нас дружная, классная, веселая компания, которая, ну, такая, и словцо может сказать, ну, хорошее такое. Честно, очень много смешного происходит, но мы прилично.
0: Да, еще нам творческие задания тут набросали в социальных сетях. Я думаю, что минут через 10 мы что-нибудь из этого обязательно воплотим.
1: А какие там, какие?
0: А я тебе потом расскажу.
1: Нет, подожди,
0: на
1: я хочу знать.
0: Да-да-да. Поэтому тему мы не закрываем, ребят. Кстати,
1: подожди,
0: быть...
1: мы еще не рассказали. Мы практически про всех рассказали существующих людей в нашем, ну вот как минимум в нашем офисе. А мы не рассказали про программного директора. У нас и такой существует. Человек, который... Вот, ребята, перед тем, как в эфир... То есть мы сегодня говорим про какие-то обязанности всех. Все вопросы и так далее. Это же все еще и проверяется там на факт-чекинг, на то, чтобы это хорошо звучало в эфире. Очень большая подготовка. И этот человек тоже все это отсматривает сам. Мне кажется, это вообще огромная работа, которая происходит до ночи.
0: Да, вот, поэтому и такой человечек отдельно спасибо такому человеку, вообще всей команде редактуры, которая трудится, не покладая
1: и
0: рук.
1: И еще, знаете, кому хочется сказать спасибо, у нас здесь огромное количество соседей, других радиостанций, наших коллег, наших друзей, которые
0: тут
1: работают вместе с вами.
0: Тут можно ходить по этажам и отмечать праздник.
1: Да, у нас очень дружный вообще коллектив, не только у нас, но и во всей нашей...
0: Я вообще всех люблю, сейчас скажет Рита.
1: Давайте через 10 лет
0: вот поэтому мы отмечаем большим холл. Холдингом всех с Днем Радио!
2: Круиз RetroFM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз RetroFM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Огонь!
16: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
17: Ура!
16: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
18: Я за Родину воюю! За Россию!
19: Для лиц старше 12 лет.
4: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазины одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
18: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
19: Ретро-ФМ.

0: Всем доброе утро. 10:29 на часах. Сегодня 7 мая. Ну, конечно, мы вместе здесь отмечаем день радио. Веселимся, поем, танцуем, гуляем. Поздравления принимаем, отправляем в ответ, да, потому что это праздник общий. Не только конечно ведущих же и создателей
1: вы
0: радио, но и слушателей, ради которых это все создается. Нам тут куча заданий всяких набросали, в том числе физкультурных, которые мы, конечно же, сегодня выполнять отказываемся. Ну, праздник, извините. Вот творческие. Тут есть типа музыкальный крокодил. Там устроите творческое задание такое, спеть отрывок из любимой песни, как бы это сделал ваш питомец. Ну, у тебя прям конкретный питомец есть, ты, я думаю, даже помнишь его голос, да. Давай так, я тогда за кошку, ты за собаку, попробуй угадать песню. Любую. Вот, например, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур.
1: Я тебя
0: письма не получаю. Это было легко. Ладно, давай, давай своего.
1: Так, а можно на английском просто, ну...
0: Господи...
1: Нет, хорошо.
0: Сейчас, а можно что-нибудь из Италии?
1: А можно что-то? Я просто, ну, только что услышала песню. Хотела тебе секс-бомб прогавкать.
0: Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Желато-чоколад.
1: Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
0: А вот эту, да? Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
1: Знаешь, люди только что подключились.
0: Да-да-да.
1: Хорошие ведущие, конкурсы интересные.
0: Самое главное, это чтобы лекарства вовремя не заканчивались. Всех с днем радио, ребят. Веселимся по полной.
2: Радиоканал «Ретро-ФМ Вологда» для слушателей старше 12 лет.
3: Доброе утро. Новости на «Ретро-ФМ Вологда» в студии Ирина Ольхова. С 28 мая вступят в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения, касающиеся создания рейтинга автошкол. Критерии сформирует МВД России. Они будут основаны на таких показателях, как результаты сдачи экзаменов по окончании обучения, данные о ДТП, в которых погибли или были ранены люди, совершенные по вине выпускников автошколы. Рейтинг будет открыт и размещен в интернете. Предполагается, что благодаря ему граждане смогут сформировать объективное мнение о качестве подготовки в конкретной автошколе. Чуть более 3000 детей получили места в детских садах на новый учебный год. В садах Вологды прошло комплектование групп. Списки размещены на сайте Вологды.рф. Родители, подававшие заявление через сайт госуслуг, могут посмотреть результаты в личном кабинете. В случае, если фамилия ребенка отсутствует в списках, то родителям нужно обратиться в управление образования по телефонам 72 26 82 и 72 11 77. Более 2000 вологжан уже получили госключ с начала этого года. В 2025 году услугой воспользовались около 5500 жителей региона. Госключ – это приложение, которое позволяет подписывать документы прямо со смартфона. Благодаря электронному сервису можно не ехать в офис, чтобы согласовать договор или подать заявление. Установить приложение может любой гражданин России с 14 лет. Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах, прийти в МФЦ для очной идентификации с паспортом. Подробную информацию о приложении и его возможностях можно найти на портале госуслуг. 16 мая областная картинная галерея присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа развернется сразу на 4 площадках. Так, на Мира 34 в 7 вечера на 3-м этаже состоится арт-прогулка «Краски и звуки. Грузия, Калмыкия, Татарстан». На 5-м этаже театральный мастер-класс и мастер-класс от хореографа. С 7 до 8 вечера на 4-м этаже можно будет попасть на профессиональную фотосессию от фотографа галереи и присоединиться к экскурсиям в реставрационную мастерскую.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: выдающийся Майкл Джексон как будто подбирается к нейрохиту и предупреждает всех, что совсем скоро мы разыграем беспроводные наушники, уже можно дозваниваться.
1: 23-24, 88-03, код Москвы, 495. Будьте настоящими bad cats. Пойте в 10:38, чтоб все соседи или весь ваш офис вас слышал.
2: Реклама.
3: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
4: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Привет, это Никитка, Бурундук. А ты ноутбуки чинишь?
11: Чиню.
10: И телевизоры чинишь?
11: Чиню.
10: А телефоны чинишь?
11: Чиню.
10: Кутяк, а где тебя найти?
11: Герцена, 121, доктор Ноут, заходи.
12: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: Но если вы думали, что мы вот тут просто возьмем и уйдем, не оставив никакого сюрприза для вас, то нет. Во-первых, мы привели вам Юр Гурьяну. Да, он тоже будет принимать поздравления с Днем Радио. Он будет поздравлять и развлекать вас всячески. Ну а что касается наших планов, то в пятницу к нам придут гости.
1: Ой, мы так рады, ребята.
0: Мир зеленеет.
1: Она такая классная.
0: Солнцу теплее. Конечно. Вообще невероятно позитивный, добрый, светлый, творческий, яркий, непредсказуемый человек. Это певица Ёлка. У нас в гостях с 10 до 11 завтра, 8 мая.
1: Готовьте, знаете, свои такие какие-то уютные кофточки, подушечки, чаечек, какаушку. Потому что, мне кажется, настроение будет вот такое же классное и светлое, как сама Ёлка.
0: Ну а мы продолжаем отмечать День радио и поздравляем с этим праздником,
1: ребята!
0: Вас.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
4: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
7: Акция действует до конца года.
8: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль, телефон 709-119, 709-119.
12: Винтовые сваи в профиль-центре, собственное производство, качество, цена 54-54-54.
2: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Atlantis is calling. Calling в переводе в том числе значит вызывает, выходит на связь, выходит в эфир. Правильно? Говорят, праздник сегодня, день радио. Надо поздравляться, я считаю. И с удовольствием это делаю. Нас, сотрудников радио, связистов, инженеров, вас, дорогие наши слушатели, самые крутые слушатели радиостанции Ретро-ФМ. В общем, всех, кто передает и принимает, продолжаем, друзья, принимать. В том числе поздравления, конечно, сегодня. Александр Степанович Попова, изобретатель радио. Продолжаем вспоминать добрым словом, естественно. Делаем это все под музыку. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем большой привет.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
6: Ретро-ФМ 70-е.
5: Ретро-ФМ 80-е.
6: Ретро-ФМ 90-е.
5: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: Удивительно, что у этой песни «Que será mi vida» есть разные версии исполнения, но вот это вот, наверное, самое лучшее, пожалуй. Все, пожалуй, на 100% самое лучшее — это Gibson Brothers. А это 79-й год, а вообще песня вышла аж в 56-м году. Ничего себе! И до сих пор с нами, до сих пор нравится, до сих пор мы ее любим. А про любимых музыкальных, мелодичных, ритмичных, к ним мы скоро вернемся после важной информации. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Деньги и паспорта останутся и в бумажном виде. Это желание граждан. Госзнак не намерен полностью отказываться от наличных и смещать акцент на криптовалюты и цифровые финансовые активы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Аркадий Трачук. Он допустил, что в перспективе цифровой рубль сможет составить конкуренцию традиционным купюрам. Но когда это произойдет, сказать сложно. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что внедрение цифровой валюты не заменит наличных денег. Подарочный сертификат возврату подлежит. Об этом в очередной раз напоминает Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что потребитель вправе обратиться с претензией или в суд, если продавец установил правила, которые не соответствуют закону. У клиентов есть право требовать возврата средств, взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от суммы, если требования не удовлетворили добровольно. Запуск чартерной полетной программы между Россией и Малайзией перенесли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс. Отмечается, сейчас ведутся переговоры с туроператорами, в том числе для определения конкурентной стоимости путевок. Параллельно идет финализация работ по аккредитации российского авиаперевозчика и властями страны в Юго-Восточной Азии. В честь 81-й годовщины Великой Победы по всей России развернулась трогательная акция. Тысячи мягких игрушек, открыток и писем отправили ветеранам. Акция Роспотребнадзора объединила воспитанников детских садов, студентов, педагогов и волонтеров. Главным героем стал белый плюшевый мишка, символ премии «Экология – дело каждого». Часть посылок уже дошла до своих адресатов. Ну а в Казахстане в этот четверг, День защитника Отечества, праздничные мероприятия сегодня проходят во всех регионах республики. У монументов и мемориалов, концерты и флешмобы. Основные торжества проходят в Астане. Там выступают около 1000 военнослужащих, в строю лучшие представители Национальной гвардии, пограничной службы КГБ, МЧС, Министерства обороны и службы государственной охраны. И о валюте: на этот четверг доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Столько, конечно, у нас всяких разных поводов для радости. И День радио сегодня празднуем. Ну и вот, если вернуться немного назад, у нас буквально перед майскими праздниками завершился грандиозный розыгрыш путевок на круиз Ретро FM. Огромное число городов поучаствовали, победили, выиграли 15 счастливчиков. Путешествие на двоих. Круиз Ретро FM 2026 с полностью оплаченным проживанием. Все эти люди отправятся, наши слушатели, в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Счастливчики проведут отпуск мечты самой настоящей. В компании, естественно, ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей. Ну, естественно, с терпением ждем на борту.
1: Реклама. Идеальное решение для идеальной свадьбы. Банкетный зал мини-отеля «История». Вологда, Воровского, 28. Телефон 72 11 72. Действуют специальные предложения. Условия уточняйте.
2: Семейный парк развлечений «Джуманджи» поздравляет с Днем Победы. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли. Активити-парк «Джуманджи», ТРЦ «Рио» 0+.
3: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
4: Огласите весь список, пожалуйста.
5: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
6: Привет, это Никитка, Бурундук. А ты ноутбуки чинишь?
7: Чиню.
6: И телевизоры чинишь?
7: Чиню.
6: А телефоны чинишь?
7: Чиню.
6: Кутяк, а где тебя найти?
7: Герцена, 121, доктор Ноут, заходи.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Сохранить и приумножить капитал сегодня, создать сильный финансовый резерв на будущее помогут финансовые программы от надежного партнера «Альфа-страхование жизни». Разумно копить, грамотно инвестировать, находясь под страховой защитой, выбор современного человека. «Альфа-страхование жизнь» – лучшие инвестиционные решения страхования жизни по версии Frank RG в 2025 году. ООО «Альфа-страхование жизнь». Лицензия на осуществление добровольного страхования жизни СЖ номер 3447. От 16 сентября 2024 года без ограничения срока действия.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
11: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: переводе с испанского вроде как «бамболео» — это, ну, что-то на вроде «раскачиваться», «качаться». Мы вот так вот и качаемся, сидим с удовольствием на волнах, между прочим, радио прекрасного. Сегодня, опять-таки, праздник, возвращаясь к этому. Очень приятно все это осознавать, друзья. Взял, вышел в эфир, потянулся при всех. Ну ладно, музыку отличную в любом случае мы обещаем здесь, на Retro FM. У нас будет не только вот эта румба, фламенко, много всего мелодичного, ритмичного, ну, в какой-то степени даже поэтичного, не боясь этого слова. Сегодня в четверг, да-да, 7 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
2: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура плюс 8, плюс 10 градусов. Давление 752 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Торговый дом «Ярославские краски». Все краски в одном месте по отличной цене. Лечебная 15, около стадиона «Витязь». Телефон 52-20-07, 52-20-07.
4: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома? Кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
1: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Ну, под крышей это уже неплохо. Это значит, ипотеку либо выплатили, либо на пути к этому находитесь. Это прекрасно. А вообще, друзья, под крышей или где-то рядом, кроме шуток, ну и в любой точке пространства, на самом деле, знаете, всегда рядом с вами есть классные друзья. Это мы, если что. Это Ретро-ФМ. У нас много всего хорошего в эфире случается. Ну, например, по утрам первая смена. Пожалуйста, с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Кстати, к ним завтра в гости придет очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. Так что не проспите уж, пожалуйста, не пропустите. А еще у нас много музыки. Классно, естественно, будет звучать. Я тут в ближайшее время рядом с вами посижу, послушаю тоже песни красивые. Очень скоро Андрей Миронов, певица Сандра и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам хорошего дня, хорошего четверга.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в

0: Это Sultans Can Take My Hands Off You. Интересно, что это не оригинальная версия. До этого она была балладная, достаточно такая протяженная, медленная. 67-го года песня. Фрэнки Валли, американский певец, ее исполнял. И вот эта версия 96-го года, уже более живая, более нам привычная, от немецкого коллектива Sultans. Дальше много музыки хорошей, разной, здесь на Retro FM. Обязательно продолжит звучать. Сейчас много полезной информации. «12.30» в Москве. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. В частности, семьи с четырьмя или более детьми должны иметь право оформить два разрешения для бесплатного хранения машины дома. Но введение запишут в рекомендациях и направят их в субъекты страны. Сейчас документ прорабатывают совместно с депутатами Госдумы. Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попытки срыва празднования Дня Победы. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призвала граждан Украины и иностранный дипломатический корпус покинуть столицу страны. Захарова отметила, по информации Москвы, глава киевского режима Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 6 мая. В свою очередь, ранее президент Владимир Путин объявил перемирие в зone проведения спецоперации в период с 8 по 9 число. В День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов и сервисам обмена СМС в целях безопасности. Об этом сообщила Минцифры. Уточняется, домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. При этом сегодня и завтра ограничения мобильного интернета и связи в Москве не планируются. Однако они могут быть оперативно введены, если возникнут непосредственные угрозы. По улицам Кипра прошел бессмертный полк. Также участники акции пронесли Знамя Победы, Георгиевскую ленту и триколор. Состоялся и торжественный концерт. Центром мероприятий, посвященных предстоящему празднику Дню Победы, стала столица страны. Сотни россиян и местных жителей собрались возле посольства нашего государства. Экс-президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть факт контакта с инопланетянами, если бы правительство действительно обладало какой-либо информацией. Она неизбежно стала бы достоянием общества. Обама отметил, что вероятность существования жизни во Вселенной велика, но шансы на то, что инопланетяне посещали Землю, малы. И их не держат в зоне 51. Это строго засекреченный объект ВВС США, который в массовой культуре ассоциируется с теориями заговора о скрытии инопланетян. Ну и в завершении выпуска о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 75 рублей 22 копейки. Единая европейская сегодня 88 рублей 6 копеек. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня и хорошего настроения.

0: Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ну, в каком-то смысле в этой знаменитой строчке ключевое слово именно «лежали». То есть в прошедшем времени, значит, уже, видимо, теперь не лежат, делись куда-то. Что там с ними стало, непонятно, конечно. А голос такой, который нам об этом рассказывает, сытый, бодрый, накормленный. В общем, сыграно на все 100%. А может и больше. Группа «Комбинация». Дальше тоже красиво. Лев Лещенко скоро. Майкл Джексон на подходе. Прямо здесь, на Ретро FM. 12 часов и 42 минуты. Московское время.
1: Реклама. Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
5: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
6: Мастерская «Памятники из Карелии» предлагает широкий выбор памятников, оград, столов, скамеек, а также оказывает услуги по установке памятников и благоустройству. Низкие цены, высокое качество, гарантия, опыт. Мастерская «Памятники из Карелии». Вологда. Окружное шоссе около авторазборки «Гигант». Телефон 586-300.
7: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
8: Огласите весь список, пожалуйста.
9: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу: Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
10: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: Вот, кстати, друзья, только хотел пошутить, что эта песня «Eye in the Sky», ну, как бы «Глаз в небе», Alan Parsons Project, о том, что это гимн системы видеонаблюдения, как читаю такой факт, что... Значит, автор Эрик Вулфен заявлял, что вдохновлялся системами видеонаблюдения. Ну, в данном случае это было в казино Лас-Вегаса. Песня о всевидящем оке такой, который следит за игроками. Ну, получается, что, собственно говоря, все примерно об одном и том же. Подумали, мы думаем о хорошем исключительно, конечно. Делаем это под музыку ретро-ФМ. Сегодня, в четверг, 7 мая, когда такой праздник прекрасный. День радио, да, да. Между прочим, продолжаем принимать поздравления, ну, например, во всех соцсетях радио ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. 12 часов 56 минут, московское время.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мама, я хочу в Джуманджию!
7: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
6: И там можно играть весь день без ограничений.
7: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
6: Все!
7: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджи. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
6: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
7: Акция действительна до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРС Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома. Кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
10: Автозапчасти для иномарок. «Бампер-35».
11: Магазин «Бампер-35» предлагает большой ассортимент автоклипс и металлического крепежа для иномарок в наличии. «Бампер-35». Южакова, 2.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: Исполнил его приглашенный музыкант Фред Мандель, причем сделал это всего за один дубль, то есть с первого раза. Брайану Мэю поначалу вообще не понравилась вот эта идея заменить гитарное соло синтезатором, но в итоге он признал, что партия получилась блестящей. Ну и мы тоже спустя уже многие-многие годы и все это время признаем, что и эта партия, и вообще все, к чему прикасалась группа Queen, в том числе и Фредди, просто блестяще получалось. I want to break free. Здесь, на Retro FM, 13 часов и 15 минут московское время. Из ближайшего мелодичного, блестящего, в том числе, Donna Summer, Nautilus Pompilius, Toto Cutugno. Прямо здесь не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас, напомню, четверг и 7 мая на календаре.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце,
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Конечно, итак, I'm a Scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: про что-то очень горячее речь, ну, явно не о выпечке речь идет, но как будто бы. Горячая штучка, жаркая страсть. Ну, примерно так можно перевести название песни, да и как-то сформулировать общий посыл этой жаркой действительно композиции от Donna Summer, Hot Stuff, здесь на Retro FM в самой середине часа. Сейчас немного полезной информации нам, я думаю, не повредит. Половина второго в Москве. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. За публичное осквернение георгиевской ленты россиянам может грозить тюремный срок. Об этом напомнил адвокат Андрей Алешкин. По его словам, также нарушителю могут выписать штраф до 3 миллионов рублей, назначить обязательные работы до 360 часов и исправительные работы до года. Слова эксперта приводят аргументы и факты. Отмечается, к осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы, например, сожжение или топтание ленты. Казахстан стал лидером по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Каждому фронтовику там выплачено по 5 миллионов тенге, это 800 тысяч рублей. Столь высокие суммы существенно превышают показатели других стран. Отмечается, что по состоянию на начало мая этого года в Казахстане осталось 57 ветеранов Великой Отечественной, кто непосредственно участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Средний возраст фронтовиков превышает 100 лет, самому старшему 105. Минтруд проведет детальный анализ рынка труда. Такое поручение ведомству дали в правительстве. Там хотят лучше понимать, как кадровый вопрос влияет на изменения в экономике. Отмечается, что на совещании Кабмина отдельно обсуждали потребительскую активность, рост зарплат, ипотеку и доходы бюджета. Чиновники отдельно рассмотрели цены на товары и услуги в России и обговорили ситуацию на мировых рынках. Радио остается одним из самых удобных и надежных источников связи. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем радио и подчеркнул особую роль российских ученых в развитии радиотехнологий. Напомню, 7 мая 1895 года выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал в Санкт-Петербурге созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую систему. Она также стала основой для создания навигационных систем мобильной связи, беспроводных систем обмена данными и интернета. Дагестанская свадьба. В Махачкале представили новый туристический проект. По задумке гостям не только расскажут о местных обычаях и традициях, но и предложат устроить торжество по всем правилам. Авторы рассчитывают, что это станет своего рода новым брендом республики, ради которого туда будут приезжать пары со всей страны. И о валюте. Доллар сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Пока на этом все. А далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня! Yeah.

0: вот сложно, конечно, сейчас в такое поверить, но вот этот вот парнишка на букву Х по имени Хуанес когда-то, ну, прежде чем стать звездой поп-музыки вот этой латинской, был участником рок-группы, причем играл тяжелую рок-музыку, прямо хард-рок. Играл аж около 10 лет. Ну, правда, сложно в такое вериться. Но, тем не менее, верю, что способен. Почему нет? Вполне. Дальше. Люди способные, талантливые. Элтон Джон, Дмитрий Маликов и не только. 13 часов и 42 минуты московское время. Это Ретро FM.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Реклама.
3: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
4: Семейный парк развлечений «Джуманджи» поздравляет с Днем Победы. Желаем только мирных дней и добрых вестей. Солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке Земли. Активити парк «Джуманджи», ТРЦ «Рио» 0+.
5: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
5: Торговый дом «Ярославские краски». Все краски в одном месте. По отличной цене. Лечебная 15, около стадиона «Витязь». Телефон 52-20-07, 52-20-07.
1: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Ой, друзья, столько праздников сегодня, 7 мая. Ну, смотрите, значит, День радио. Раз. Там День радио. Два. День радио. Еще праздник. И так вот до бесконечности. Говорил бы и говорил бы. Поздравлял бы и поздравлял бы. Ну ладно, кроме шуток, много на самом деле дат сегодня интересных. В том числе День распахнутых окон, День физика, День связиста, и это уже и специалист радиотехнических служб ВМФ РФ. День президентского полка. Сегодня День основания вооруженных сил России. Всемирный день пароля. Ну, в общем, со всеми праздниками всех причастных, конечно, поздравляю. А я уже говорил, что сегодня день радио или нет? Я что-то забыл. На всякий случай, давайте еще раз скажу. Сегодня, 7 мая, мы отмечаем наш замечательный профессиональный праздник. День радио. Давайте отмечать вместе. Кстати говоря, уже в следующем часе на Ретро-ФМ стартует Филичта. Обязательно можете добавлять что-то личное, мало ли. В общем, можно передавать, поздравлять. Все, уже начиная с 14.00 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
4: Огласите весь список, пожалуйста.
5: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
6: Красок много, «Финколор» один. Ждем вас по адресам Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
7: Гибридный кроссовер «Джили» EX5 EMI подчеркивает индивидуальность и статус. Только до 31 мая от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Дополнительная выгода на автомобили из наличия. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома, кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

Ретро-ФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер L0RTU 35 00 269. Для слушателей старше 12 лет.

0: С днем радио вас, счастливые люди! В Вологде 14.00 на Ретро-ФМ. Встреча с замечательной гостьей.
1: Ретро, Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!

0: Добрый день, дорогие волокжане и гости нашего города. Всем здравствуйте. В эфире начинается «Фили читает», а «Ретро-ФМ Вологда». Меня зовут Ольга Тим. У нас счастливое время. И этот час мы снова проводим традиционно и интересно. И вновь у нас интереснейшая гостья. Позвольте вам представить прямо сейчас в студии «Ретро-ФМ Вологда» президент Торгово-промышленной палаты Вологодской области Галина Дмитриевна Телегина. Вот тут аплодисменты. Здравствуйте, Галина Дмитриевна.
1: Добрый день, Ольга. Добрый день, уважаемые слушатели. Я хочу в первых строчках поздравить Радио ФМ и всех слушателей с праздником Днем Радио. Удачи, хороших эфиров, благодарных слушателей и хороших рекламодателей.
0: Спасибо большое. Друзья, если у вас есть вопросы к нашей гости, вы можете звонить, писать, спрашивать. Телефон 76 96 96. Мы начинаем.

0: Друзья, у нас Феличита, счастливое время на ретро-ФМ Вологда, а в студии в прямом эфире президент торгово-промышленной палаты Вологодской области Галина Дмитриевна Телегина. Для начала, Галина Дмитриевна, давайте напомним нашим слушателям вообще, что такое торгово-промышленная палата, чем вы вообще там занимаетесь?
1: Да.
0: Только коротко, я понимаю, что сейчас...
1: Я могу говорить о торгово-промышленной палате бесконечно долго,
0: да.
1: Но я хотела сказать, что торгово-промышленные палаты были созданы почти 500 лет назад.
0: Угу.
1: То есть мы ничем не торгуем, мы не занимаемся промышленностью, мы создаем так, чтобы бизнесу было комфортно работать. И помогаем им многими вещами, многими направлениями и услугами. Когда она создавалась, были проблемы у купцов, у транспортников, так будем говорить современным языком, у промышленников, когда они должны были говорить на одном языке. Этот язык называется торговым языком, или такая есть правило Incoterms, которые принимаются сейчас во всем мире. И они добавляются, изменяются. Но вот как раз торговая палата, она этим занимается. Есть такая международная торговая палата, есть в каждой стране торгово-промышленная палата. Они называются немножко по-разному. Есть обязательное членство, есть добровольное членство. В российской палате у нас добровольное членство. А Вологодская палата входит в систему торгово-промышленных палат Российской Федерации.
0: Да.
1: У нас в Российской Федерации 130 палат, есть они в каждом регионе, и мы являемся той системой, когда работаем по одному закону о торгово-промышленных палатах. И я очень благодарна нашей власти, законодательному собранию, что в прошлом году был принят закон Вологодской области о торгово-промышленной палате Вологодской области. Это очень хороший документ, который будет тоже нам помогать в работе.
0: А можно вопрос? Вот сейчас очень сложное время для предпринимателей, и этот закон как будет помогать?
1: Ну, если говорить про вот такие плюсы этого закона,
0: да-да-да.
1: Нам дано право выступать законодательной инициативой.
0: Ага.
1: Законодательная инициатива может идти от губернатора, от депутатов, от законодательного собрания. И вот как раз нам также законом определено, что мы имеем право законодательной инициативы. То есть мы можем с бизнес-сообществом, с членами торгово-промышленной палаты представить на, так сказать, рассмотрение, выйти с законодательной инициативой, законодательное собрание губернатору, принятие тех или иных нормативных актов.
0: Все понятно? Предельно понятно. Спасибо большое. Я рот открываю, вопрос задать, и Галина Дмитриевна отвечает. То есть мне даже тут не нужно участвовать. Друзья, мы вот продолжим прям совсем-совсем скоро. Присоединяйтесь.
2: Феличита на ретро-ФМ.
3: Отправляйте смс на номер
2: 5533. Первое слово «Вологда».

0: Друзья, у нас Фили Чита. Счастливое время на Ретро-ФМ в Вологде. В гостях бессменный руководитель торгово-промышленной палаты Вологодской области Галина Дмитриевна Телегина. Я, кстати, знаю, Галина Дмитриевна и обосновала, и как, нет, основала нашу Вологодскую палату, да?
1: Да.
0: Сколько лет назад? Не будем говорить, не важно.
1: В этом году 34.
0: 34.
1: В следующем году год 35. Так что тоже юбилейный год.
0: Ну что ж, мы будем поздравлять в следующем году. А пока, какие ключевые задачи стоят перед торгово-промышленной палатой в этом году? Ну, вот уже полгода, можно сказать, прошло, но впереди. Какие задачи, на что вы нацелены? Сейчас такое сложное время, еще раз подчеркну, для промышленников, предпринимателей и бизнесменов. Что делается?
1: Ну, в прошлом году у нас прошел съезд Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, где определены были ключевые моменты, на что нам обратить внимание, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Ну, то, что прописано в законе, мы и так делаем, но на что в этом году мы должны более переключиться. Ну, первое, это все-таки посмотреть, какие программы, что мы можем помочь, кто возвращается с ВСО, СВО, помочь тем, кто собрался свой бизнес открывать, и нашим участием помочь этому бизнесу поддержать и тех руководителей поддержать. Далее мы говорим о креативной индустрии. Это тоже очень важно, чтобы это направление могло развиваться. Ну и, конечно, туристический сегмент. Туристическое направление.
0: Это важное направление для нашего города.
1: Которое стоит таким тоже большим нашим индикатором в работе. Это и промышленный туризм, это и туристические разные направленности, и классификация отелей. Ну, то есть это целый комплекс таких задач, которые мы считаем, что мы можем справиться. Еще из таких основных и серьезных задач – это выполнение постановление 719-е, включение наших предприятий в реестр Минпромторга, так. То есть подтверждение продукции промышленного производства Российской Федерации. Это очень важная такая составляющая. Сейчас заявки увеличиваются, приходят, консультируют, и мы им стараемся помочь, чтобы наши предприятия достойно были представлены в реестре Минпромторга для того, чтобы получать и заказы новые, и выходить уже на совсем другой уровень.
0: Понятно. Спасибо. Предельно понятно. Друзья, у нас в гостях бессменный руководитель торгово-промышленной палаты Вологодской области Галина Дмитриевна Телегина. Если у вас есть вопросы, Галина Дмитриевна тут перед микрофоном, никуда не уйдет, ответит на любой ваш вопрос. Она мне сказала за эфиром, что готова обо всем этом говорить часами. Вот час у нас есть.

0: Друзья, это Фили Чита, счастливое время на Ретро-ФМ Вологда. В гостях в студии Ретро-ФМ Галина Дмитриевна Телегина, президент торгово-промышленной палаты Вологодской области. Пришел такой вопрос, говорят, у вас элитный, а то даже элитарный клуб, и что к вам вообще невозможно попасть. А тут Галина Дмитриевна сидит и говорит, что вот любой прям может зайти. Ну-ка, как правильно?
1: Абсолютно правильно, двери палаты всегда открыты, мы всегда помогаем. А у нас более 400 компаний, которые являются членами палаты, но мы рады всем, кому необходима наша помощь, и мы готовы помогать и рассказывать, если это в наших силах. И мы всегда так говорим, если мы сами не знаем, как мы можем вам помочь, мы найдем тех, кто может помочь.
0: А можно какой-нибудь вот примерчик такой вот из последнего?
1: Пример из последнего.
0: Можно не называть даже не фирму, просто X.
1: Да. Предприятие, которое хотело бы найти себе партнеров в других регионах. Угу. Мы говорим, у нас есть два выхода. Мы можем написать письмо нашим коллегам, членам палаты, можем позвонить, можем вам дать те выставки, которые будут проходить в тех или иных регионах, где вы можете поучаствовать. Мы можем вам предложить самим, мы можем исследовать рынок.

0: рынок. То есть выбирайте 5 вариантов
1: даже
0: из
1: так.
0: предложенного.
1: Ага.
0: Кто просящий, так будем говорить,
1: так.
0: пришел, говорит, вы знаете, я бы выбрал, чтобы вы позвонили вашим коллегам ага. и попросили нас принять, чтобы организовать бизнес-встречи с бизнесом того или иного.
1: В другом городе.
0: В другом городе. Угу. Мы коллегам в прекрасном отношении позвонили, те сказали, что да нет вопросов, пусть приезжает.
1: Ага.
0: Такое слово, которое нужно сказать, проходное.
1: Пароль.
0: Да, пароль. Поэтому, слава богу, что он отзвонился. Есть бывает, что и не отзванивается,
1: да, да.
0: что как прошла встреча. Сказал, что все замечательно, мы нашли 3 компании, и вы знаете, теперь мы работаем с другим регионом. Замечательно, наверное, так, что мы вот за то, чтобы коллаборация, ага. выстраивание интересов с другими регионами, с другими странами, она была... И палата всячески помогала.
1: Ура! Так, друзья, мы должны ненадолго прерваться для рекламы и продолжим с Галиной Дмитриевной.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай! Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Я потом тебе скажу.
1: Друзья, это Феличита. Продолжается «Счастливое время». В студии Галина Дмитриевна Телегина, президент торгово-промышленной палаты Вологодской области. Мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса в нашем регионе. И еще раз спрошу, как торгово-промышленная палата поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в этом году? Какие есть мероприятия? То есть я уже поняла, как вы помогаете, если к вам прийти там буквально с улицы, а какие-то, может быть, есть мероприятия общие или что-то подобное?
0: Ну, нашей главной задачей как раз и является тоже помощь предпринимательству. Угу. В этом году, наверное, такая очень сложная обстановка с бизнесом, потому что новое налогообложение, новые правила и так далее. То есть бизнесу приходится очень и очень непросто. И поэтому у нас есть несколько программ, которые мы запустили, они, так сказать, неплохо зарекомендовали себя. Первая программа, ну, то есть такой проект, который есть, это мы назвали «Производственная площадка», когда мы знакомимся, выезжаем на предприятие членов палаты, смотрим, знакомимся с руководством, смотрим, какой вид продукции выпускают, какой у них оборот, да, и можно ли как-то сделать субконтрактацию, заказать у них и так далее. Какие можно
1: предложить? Что такое субконтрактация?
0: Субконтрактация – это когда, допустим, изготовление каких-то деталей поручается другому предприятию. То есть не нужно себе покупать дорогостоящее оборудование, когда есть у других оборудование, которое может изготовить те или иные детали, то можно заказать.
1: И так дешевле получается.
0: Дешевле, выгодно и удобно.
1: И совместно выгодно.
0: Да, и у предприятия у одного есть загрузка, а у другого выполнение потребностей. Мы этот проект назвали «Производственная площадка».
1: То есть вы объединяете вот таких людей?
0: Знакомим друг с другом, для того, чтобы они могли знать друг друга и побыть полезными друг другу. А другой такой проект, который мы назвали, это учебная площадка. Все говорят о том, что нет работников, плохо с рабочими местами, с работниками, как их найти. Поэтому мы знакомим наших членов палаты, предприятия с учебными заведениями, колледжами, вузами нашего региона для того, чтобы посмотреть, какое у них оборудование есть, как работают мастерские, какие кадры они выпускают, как работают учебные программы. Ну и пригласить к себе и на практику, взять...
1: А потом лучших, наверное, лучших, трудоустроить.
0: Ну и вообще отобрать к себе, пригласить, рассказать о своем предприятии, преимуществах и так далее. Мы уже вот прошли 4 такие учебные заведения, и отклики очень даже неплохие. Я хочу сказать, что наши колледжи и учебные заведения, высшие учебные заведения очень неплохо оснащены. Особенно хорошо работает программа «Профессионалитет». Это надо видеть, какие станки стоят. И поэтому ребята тоже воспринимают встречу с предприятиями очень хорошо. То есть они уже тоже видят, знают, куда бы они хотели уйти. И поэтому диалог, который вот как раз происходит при этом проекте, он очень полезный как для бизнеса, так и для учебных заведений.
1: Безусловно.
0: Еще у нас есть такой проект, который мы уже в прошлом году начали. Это «Вологодчина глазами бизнеса». Мы ездим в разные районы с членами палаты, смотрим и знакомимся с бизнесом, который там есть. Они рассказывают о своих перспективах, хорошо им живется в том или ином нашем муниципалитете, какие преимущества есть. Ну а муниципалитеты, главы и инвеступолномоченные рассказывают, в чем они заинтересованы, в каком бизнесе, чтобы они открывали предприятия, какую поддержку они получат. То есть это диалог бизнеса и власти, которая сейчас тоже очень важна, потому что время сложное, и мы бы хотели, чтобы мы помогали друг другу и выходили из этих сложных ситуаций достойно, и чтобы область всегда, наше предприятие,
1: поддерживала,
0: имела хороший рейтинг во всех как бы рейтингах страны.
1: Да, меня-то даже не в рамках страны, а в рамках нашей области интересует. То есть власть вас слышит и поддерживает, получается, да. Так, и предпринимателя через вас услышит и тоже чем может, поможет.
0: Ну, без этой связи, мне кажется, что очень сложно добиться каких-то успехов. Поэтому, когда мы вместе, мы едины и сильны.
1: Ну, хорошо, прям лозунг такой красивый получился.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово «Вологда».

0: Друзья, осталось-то всего 20 минут. Пользуйтесь случаем, редкий случай. В гости пришла Галина Дмитриевна Телегина. Она президент торгово-промышленной палаты Вологодской области. Рассказывает, как идет поддержка малого-среднего бизнеса, как объединяются, даже с властью с нашей объединяются и помогают друг другу в наше трудное время выживать. Закончили мы лозунгом «Когда мы едины, мы практически непобедимы». Вот. И еще такой вопрос. Какую роль играет торгово-промышленная палата в деловом климате, в инвестиционной привлекательности? То есть мы говорили о том, как мы можем привлекать, а как к нам завлекать?
1: Ну, здесь тоже очень много различных вариантов, которые могут быть. И сейчас есть такие интересные программы, когда на площадках различного уровня есть представление нашей области. Самое главное, чтобы нас не путали с Волгоградом, потому что здесь такие как бы нюансы есть, когда Вологодская, когда Волгоградская область проходит. Но вот мы ратуем за то, что Вологодскую область не путали с Волгоградской областью. А для этого есть площадки, та же торгово-промышленная палата. Очень хорошие экспозиции были в Вологодской области, в Санкт-Петербурге, когда проводились дни Вологодской области. Интересная программа, насыщенная была в Белоруссии, рассказывали тоже. И те проекты, которые правительство в области делает, губернатор, а мы уже со своей стороны стараемся в наших мероприятиях рассказывать о том, что у нас есть интересного. То есть это и особо экономические зоны, и тот потенциал, который у нас есть, который могли бы использовать инвесторы, когда приходят. Это льготное налогообложение, это поддержка. Корпорация развития достаточно много разработала, и сейчас у нас много таких элементов инвестиционного стандарта, а он принят в Российской Федерации, выполняется, и я думаю, что тот рейтинг, который будет озвучен на Петербургском форуме экономическом, конечно, область, я надеюсь, что займет очень достойное место, потому что когда мы разговариваем с инвесторами, они говорят, что очень много меняется, поэтому я надеюсь, что у нас и вот этот, так сказать, большая работа, она будет хорошо оценена, да.
0: Спасибо. Друзья, мы продолжим после полезной информации. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: Мама, я хочу в Джуманджи!
4: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
3: И там можно играть весь день без ограничений.
4: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
3: Все!
4: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджи. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
3: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
4: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41. Возрастное ограничение 0+.
5: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
7: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре покупайте. Плесы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54 54 54.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда 720 555.

0: Друзья, продолжается счастливое время. Я тут долго пытала Галину Дмитриевну, а Галина Дмитриевна пришла рассказать о конкурсе «Серебряный Меркурий», который будет вот-вот в Вологде, о его значениях, участниках, о значении для делового сообщества для Вологодской области вообще в целом. Поэтому, Галина Дмитриевна, я замолкаю, больше не перебиваю, рассказывайте про важные.
1: Да, в этом году мы празднуем конкурс «Серебряный Меркурий», пройдет 17-й раз. То есть это уже такая традиция хорошая. Мы его подводим итоги «Серебряного Меркурия» конкурса 26 мая. 26 мая – это день российского предпринимателя. Поэтому праздник не просто ознаменован Меркурием, но и праздник предпринимателей. Как нам не сложно работаться, но праздник есть праздник.
0: Так.
1: Поэтому мы в этом году ввели новые номинации, и я думаю, что они заметно увеличили количество людей, кто подал заявки. Во-первых, мы посмотрели, какие у нас интересные события произошли. В прошлом году, в 25-м, а в 26-м мы подводим итоги. И здесь, я думаю, что я не буду раскрывать, Ольга, вы уж простите, все карты, потому
0: не
1: что
0: будем, да,
1: должна быть
0: интригу,
1: интрига.
0: Да, абсолютно, да.
1: Потому что каждый у нас такое мероприятие знаменуется какими-то такими интересными событиями в жизни нашей страны или жизни Вологодской области.
0: Так, кто участники?
1: Участники – предприниматели со всей области. И у нас в этом году больше 100 заявок.
0: Так.
1: Я считаю, что это очень хорошее.
0: Это круто, да.
1: Представлены почти все муниципалитеты. И нам очень это нравится, потому что в каждом муниципалитете есть свои звезды. И мы очень тщательно, не только мы, но у нас есть экспертная совет, который будет рассматривать документы и выставлять оценки. Самое главное, что у нас этот конкурс очень честный. Мы подводим итоги, и жюри выставляет оценки, а мы уже делаем награды и призы.
0: А кто это жюри?
1: А жюри состоят из общественных объединений, руководителей общественных объединений, РСПП, «Деловая Россия», «Опора России». Есть у нас также правительство Вологодской области, члены правления и совета Вологодской торгово-промышленной палаты предпринимателей. То есть это люди, которые понимают и
0: знают, о чем судят.
1: Да, и о ком, и о чем. Угу. Поэтому я очень надеюсь, что будет хорошим, красивым сюрпризом, праздником, который мы будем отмечать 26 мая.
0: Приглашаете вы, с улицы ведь не прийти, да, только предприниматели, номинанты?
1: Да, участники.
0: Есть какие-то нововведения, какие-то специальные?
1: Да, мы в этом году сделали еще одну специальную номинацию. Я не случайно назвала, что мы будем подводить итоги 17 раз.
0: Угу.
1: И это номинация «За верность Серебряному Меркурию». Даже такая есть. У нас уже есть претенденты, кого мы наградим нашей наградой, потому что на самом деле есть люди, которые ни разу не пропустили ни одну нашу церемонию. Это тоже радует. Ну и есть еще такое одно номинация – это «Лучший сувенир года». Мы понимаем, что в следующем году Вологда, Великий Устюг, Череповец будут юбилейные даты, и мы очень хотим, чтобы в преддверии этих дат мы тоже уже стали готовиться к сувенирной продукции, когда будут наши гости, туристы увозить с собой на память о славной Вологде, Череповце, а вообще о славном Вологодской области.
0: Ну что ж, замечательно. Это будет конкурс «Серебряный Меркурий». Он пройдет в 17-й раз 26 мая.
2: Ежедневно с 2 до 3.
3: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Счастье для всей страны.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Вот чем быстрее вертится Земля, тем быстрее проходит время Феличиты. У нас заканчивается счастливый час с Галиной Дмитриевной Телегиной, руководителем торгово-промышленной палаты Вологодской области. Галина Дмитриевна, что бы вы пожелали предпринимателям, участникам конкурса «Серебряный Меркурий» и тем, кто не участвует в конкурсе, но тем не менее пытается выживать в это сложное время?
1: Да, я уже сказала, что время у нас сейчас сложное, непростое, но я бы очень хотела пожелать, чтобы все планы, намеченные в этом году и последующем, они сбылись, а участникам получить участникам «Серебряного Меркурия» получить достойные награды и, конечно, поздравить их коллективы с этими наградами. Ну и еще бы я хотела пожелать, чтобы у наших предприятий всегда были надежные деловые партнеры, чтобы банки всегда относились лояльно, и чтобы бизнес, который они строят, был успешным и приносил удовольствие, чтобы они не просто выполняли свою такую сложную, трудную задачу, но и были социально ответственными бизнес, и были развивали свой бизнес, и чтобы все это было во благо нашей Вологодской области.
0: Спасибо, Галина Дмитриевна, было очень интересно. Приходите еще, рассказывайте.
1: Спасибо.
0: Друзья, новая Феличита будет с 20 до 21 часа. Меня зовут Ольга Дим, всем желаю удачи, успехов, и чтобы поскорее прошло это трудное время не только для предпринимателей, но и для граждан. Всего доброго.
1: Феличита. До свидания.
0: До свидания.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Мастерская «Памятники из Карелии» предлагает широкий выбор памятников, оград, столов, скамеек, а также оказывает услуги по установке памятников и благоустройству. Низкие цены, высокое качество, гарантия, опыт. Мастерская «Памятники из Карелии». Вологда. Окружное шоссе около авторазборки «Гигант». Телефон 586-300.
4: Док! Прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
5: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док! «Доктор Ноу», Герцена 121.
6: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома, кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
2: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а купить тушь. Ну, в общем, не только за это, но и за это. В том числе мы любим наших дорогих, любимых женщин. Бонни Тайлер. Своей женской долей на РФМ в 15-16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Пупо, Дмитрий Маликов и Крис.

0: Скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Ну, джелато нам, кстати, сейчас не помешает. Мороженое, в смысле, да еще и шоколадное. На улице-то жара настоящая. Пупа, собственно, нам о нем и спел. Про шоколадное мороженое в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Систему маркировки «Честный знак» следует совершенствовать. Эта работа очень важна. Поручение главе Ростеха Сергею Чимзову дал президент. Владимир Путин сегодня принял его в Кремле. «Честный знак» направлен на госконтроль за оборотом продукции. Препятствует контрафакту, способствует защите прав потребителей. По словам Чимзова, система маркировки сегодня охватывает 51 товарную группу. От лекарств и молочной продукции до детских товаров и бытовой химии. Нелегальный оборот снизился втрое, с 26 до 9%. Россиян могут начать проверять на рак легкого. Особую компьютерную томографию планируют добавить в программу диспансеризации. Инициативу обсуждают в Минздраве. Как пишут ведомости, сейчас лучевая диагностика проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основание для проведения исследований определяет терапевт. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в стране в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первыми цифровые шествия смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока. Затем эстафета проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западе страны. При этом в традиционном очном мероприятии проходят и запланированы в некоторых других странах. Например, гражданская акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Берлине. Тем временем Благовещенск принял эстафету «Победы». Там состоялся автопробег раритетной техники и марафон спортсменов. А в Хабаровске встретили поезд «Победы». Это уникальный состав, стилизованный под эшелоны Великой Отечественной войны. Это санитарное отделение, солдатские теплушки, платформы с макетами танков и орудий. Ретро-составы в эти дни проедут по всем регионам страны. Стремление Евросоюза помешать деятельности российского павильона на Биеннале в Венеции обеспечили обратный эффект. Он стал пользоваться еще большей популярностью у посетителей. Как пишут итальянские СМИ, экспонаты в павильоне – это чистое искусство и без какой-либо политической отсылки. Ну и напомню, что 61-я Венецианская Биеннале официально откроется лишь 9 мая. Россия в этом году стала участником фестиваля впервые за последние 4 года. И о валюте. На этот четверг доллар сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей 6 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья. Тем, кто слушает первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А в пятницу в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. Не проспите, не пропустите.
1: Реклама. Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Иу, Крис, у моей серебристой малышки, моей любимой машинки, зеркало отломалось и бампер треснул. Что мне делать?
3: Энжи, детка, а что такое бампер?
4: Магазин «Бампер 35» предлагает автозапчасти, бампера и кузовные элементы на вас и на маки в цвет вашего автомобиля. Наш адрес: Южакова 2, телефон 50-13-72. Магазин «Бампер 35».
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
7: Акция действует до конца года.
8: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник» – здоровье по доступной цене.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
11: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананинская, 2.
12: Супер новости! Теплицы в профиль-центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
13: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Как говорится, прошу любить и не жаловаться. Это группа «Статус Кво» на Ретро FM в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро FM.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт Картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Мама, я хочу в Джуманджию!
7: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
6: И там можно играть весь день без ограничений.
7: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
6: Все!
7: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
6: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
7: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджи, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
10: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома — кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
1: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: если нашел женщину мечты, то с остальными мечтами придется попрощаться, потому как просто-напросто на них уже денег не хватит. Но, впрочем, есть другой вариант. Прощаться с женщиной мечты, собственно, именно его и выбрал Демис Розес. 16.15 в столице. Вы слушаете Ретро FM. Совсем скоро у нас Виктор Салтыков и Белинда Карлайл.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток

0: love you. И вот я тоже о нем подумал, и он таки пришел, да еще и с новостями, друзья, в Москве 5:30. Ну, я, собственно, про Игоря Акулова. Он принес свежайшие новости. Сейчас все расскажет. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Всех приветствую. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Напомню, что 5 мая в Москве и других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом. Не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Минцифры объяснил ограничение необходимостью предотвращения угроз безопасности. Несколько аэропортов России временно прекратили работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. Среди них Московского Внуково, а также аэропорты Иваново, Калуги, Сочи, Тамбово, Череповца и Ярославля. В столичных аэропортах задерживают 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Ранее уже возобновили работу аэропорта Казани, Перми, Нижнекамска и Бугульмы, а также Московская Домодедово. В трех федеральных округах выросла собираемость платежей за вывоз отходов. По данным российского экологического оператора, в первом квартале этого года рост отмечен на Дальнем Востоке 92,3%, на Северном Кавказе 82,7%, на Урале 92,4%. В целом по стране собираемость сохранилась на высоком уровне, более 90%. Снижение в отдельных регионах связано со сменой региональных операторов. В регионах Донбасс и Новороссии уровень составил 69%. Это объясняется продолжающейся интеграцией и запуском новых операторов. Депутаты предупредили, что самозапрет на кредиты не является стопроцентной защитой от мошенников. Они напомнили, что банки и МФО обязаны проверять наличие запрета, но если кредит все же оформлен, это говорит о нарушении регламента или попытке обхода идентификации. Самозапрет не отменяет базовых правил цифровой гигиены. Важно сохранять бдительность и не передавать личные данные. Американец придумал, как помочь курьерам найти его дом. Запустил дроны со светящимися подсказками. Герой истории живет в отдаленном районе Калифорнии, и водители постоянно не могли найти к нему дорогу. Он оставлял инструкции, устанавливал указатель, правил точку на картах, ничего не помогало. Тогда он решил использовать дроны. Они показывали в небе фразы «Неправильная дорога, сдайте назад», затем «Продолжайте ехать» и стрелку на правильный поворот. После доставки дроны складывались в смайлик и надпись «Спасибо». И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Вы заметили, друзья, что в нашей стране, когда хочется чего-нибудь особенного, все обычно идут к холодильнику. А надо куда идти? Правильно, к приемнику с любимой музыкой Ретро-ФМ. Бори-М у нас были только что, а уже совсем скоро. Сиси Кейч, ансамбль мелодии Savage Garden в Москве 16:41.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Реклама.
3: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноу». Держи курс Вологды Герцена 121 или звони 29-65-70.
3: Спасибо, док. «Доктор Ноу», Герцена 121.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Семейный парк развлечений «Джуманджи» приглашает всех на еженедельную бесплатную анимационную программу при приобретении входного билета. Любимые герои мультфильмов и игр будут развлекать вас на протяжении часа, каждую пятницу и воскресенье. Вас ждут шоу мыльных пузырей, квесты, различные супергерои и многое-многое другое. Подробнее в наших соцсетях и на сайте jumanji.ru. Вологда, ТРЦ «Рио». Телефон 8-911-504-41-41.
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
10: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
11: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре. Покупайте плесы, грядки, парники. И цены тут невелики. Звони 54-54-54.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: безусловно, у каждой девушки должна быть изюминка, безуминка и тараканинка, как я люблю повторять. Вот у Сиси Кетчи изюминка в том, что она вообще не меняется последние лет 30, наверное. Ну и блондинка, само собой, тоже, знаете ли, изюминка. Сиси Кетчи на Ретро-ФМ в 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
4: Огласите весь список, пожалуйста.
5: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
6: Автозапчасти для иномарок. Бампер 35.
7: Магазин «Бампер 35» предлагает большой ассортимент автоклипс и металлического крепежа для иномарок в наличии. «Бампер 35», Южакова 2.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Вологда» 720-555.

0: Ну, кстати, можно сегодня уже к этому хеллоу уже потихоньку присовокуплять с наступающими. Ну, естественно, с Днем Победы и вообще с выходными. А сегодня, кстати, еще можно и говорить с Днем Радио. Да, наш профессиональный праздник, День Радио на календаре. 17.15, столица, Лайнел Ричи на Ретро FM, а уже совсем скоро у нас Bad Boys Blue, Муслим Магомаев с группой Браво и квартет Абба. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоняй, так, Амос Кэтмен.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил.

0: и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Есть такая старинная русская народная забава. Каждый вечер синхронизироваться с холодильником. Но, кстати, пока еще можно делать это на законных основаниях. До 6, как известно, действительно можно.
1: Радиоканал «Ретро-ФМ Вологда» для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Новости на «Ретро-ФМ Вологда». В студии Ирина Ольхова. 5 российских авиакомпаний изменили правила перевозки пауэрбанков. К Аэрофлоту, России, Победе и S7 присоединяется компания SmartAvia. Теперь пассажиры не смогут провозить с собой более 2 таких предметов. Их запрещено размещать на багажных полках и заряжать в полете. Ранее правила, регулирующие ограничения и условия перевозки пауэрбанков, изменила Международная организация гражданской авиации. На движении стоянки транспорта до середины августа из-за ремонта закроют участок Советского проспекта от улицы Марии Ульяновой до улицы Плетеченской. Сначала на участке специалисты водоканала будут проводить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. Бригады гортеплосети займутся капремонтом 3 участков тепловых сетей. После на Советский проспект выйдут дорожные службы. Подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие, отремонтировать участки тротуаров, установить новые опоры освещения. Добавлю, что участок от Марии Ульяновой до Плетеченской закроют для движения транспорта в ночь с 11 на 12 мая. Суд вынес приговор жителю региона за призывы к терроризму. 58-летний житель Череповца разместил в общем доступе в соцсетях комментарий с призывом к совершению теракта в отношении одного из должностных лиц Российской Федерации. По данному факту следователи ФСБ возбудили уголовное дело. Окружной военный суд назначил мужчине 2 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в течение 3 лет. О жизни вологжан в годы Великой Отечественной войны можно узнать в муниципальном архиве города. Там открылась выставка архивных документов. На выставке представлены документы, отражающие работу предприятий, учреждений образования и здравоохранения Вологды в годы Великой Отечественной войны. Так, женщины и подростки стали основной рабочей силой на заводах и предприятиях Вологды. Обойная фабрика стала выпускать почтовую бумагу для фронтовиков, швейная фабрика – обмундирование, в школах было введено круглосуточное дежурство и обязательное проведение светомаскировки. Выставка будет работать в архиве города на Гоголя 13А до 30 июня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

пусть луна с небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Уже скоро выходные, друзья, но они будут еще и длинными, и мы снова ждем дорогих гостей. Каждое воскресенье с часу дня на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Шоу, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте Retro-FM. В час дня скучно не будет.
1: Реклама.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
1: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: День Победы. Праздник, который объединяет поколения. Финколор желает вашей семье мира и гармонии и предлагает сезонные скидки до 30%. Посетите наши магазины. Создайте уют вместе с нами.
4: Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Мама, я хочу в Джуманджию!
6: Конечно, это же очень большой парк развлечений в нашем городе.
5: И там можно играть весь день без ограничений!
6: А что ты выбираешь? Батуты, ниндзя-парк, тарзанку, горки, лабиринт?
5: Все!
6: Тогда мы твой день рождения отметим в Джуманджии. В яркой комнате с шариками и твоими лучшими друзьями.
5: А еще у них есть бонусы при бронировании комнаты в виде бесплатных напитков и фруктов.
6: Акция действительно до конца года. Парк Джуманджия, город Вологда, ТРЦ Рио. Телефон 8-911-504-41-41.
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Идеальное решение для идеальной свадьбы. Банкетный зал мини-отеля «История». Вологда, Воровского, 28. Телефон 72-11-72. Действуют специальные предложения. Условия уточнения.
9: Автомобили BelG от официального дилера. До 31 мая. BelG в Мартен. От 1 миллиона 390 тысяч рублей. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. BelG Мартен. Надежно. Гагарина 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мастерская «Памятники из Карелии» предлагает широкий выбор памятников, оград, столов, скамеек, а также оказывает услуги по установке памятников и благоустройству. Низкие цены, высокое качество, гарантия, опыт. Мастерская «Памятники из Карелии». Вологда. Окружное шоссе около авторазборки «Гигант». Телефон 586-300.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Вологда». 720-555.

их замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Ну, по закону жанра, по закону триллера, я должен был бы сказать, наверное, ужас. Но нет, друзья, совсем нет никаких поводов говорить так, потому что, ну, во-первых, вечер, нерабочий вечер рабочего дня уже наступает. Предпоследний рабочий день перед длинными выходными. Осталось поработать одну пятницу. День радио, опять же, поздравляем друг друга. 17:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем привет и вообще хорошего настроения с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 4, плюс 6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Праздник, встреча с друзьями или уютный вечер дома? Кондитерская «Анна Кот» приготовит десерты для любого повода. Торты на заказ, пирожные и сладости ручной работы. Ищите нас в группе ВКонтакте. Ждем вас на Южакова, 13. Кондитерская «Анна Кот». Когда хочется сладкого.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
5: Ну, граждане, огородники, электрики, прорабы, кто хочет поработать? Йо! На сегодня наряды. На газонокосилки и бензокосы 2 человека. Йо! На бензопилы, компрессоры, насосы и сварку 4 человека.
6: Огласите весь список, пожалуйста.
7: А полный список ждет вас в магазине «Точка инструмента» по адресу Вологда, Ленинградская, 132, ТЦ «Орбита». Телефон 340-220.
8: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
9: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8 800 200 ровно 1355. «Новый источник» – здоровье по доступной цене.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
12: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Вологда. 720-555.

0: Ну, а мы снова слышим их. Это группа «Мираж» на «Ретро-ФМ». Созвездие прекрасных девушек. Были у нас 18.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас на «Ретро-ФМ» Пупо, Дмитрий Маликов и Крис Норман. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Россия огромна.

0: выигрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
0: Подробности на astoriagrande.com.

0: Ну, больше, конечно, именно про жизнь сейчас поговорим. Все-таки новости у нас прямо по курсу.
1: Радиоканал «Ретро-ФМ Вологда» для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Новости на «Ретро-ФМ Вологда». В студии Ирина Ольхова. В Москву на празднование Дня Победы прибудут 7 иностранных делегаций. Среди гостей премьер-министр Словакии Роберт Фица, президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Абхазии, президент Южной Осетии, президент Республики Сербской. Список гостей назвал помощник президента Юрий Ушаков. На параде в этом году пешим строем пройдут военнослужащие, пролетят самолеты. Также будет выступление президента Владимира Путина. Демонстрации военной техники в этом году не планируется. В Вологду готовят к празднику Победы. Работы проводят специалисты Зеленстроя. На улицах и общественных пространствах появятся флаги, фотозоны, арки и цветники. Так, в Кировском сквере установят арку «Звезда» и фотозону с Днем Победы. На площади Дрыгина появится арка «Самолеты». Флаги украсят пространство у картинной галереи, улицы Ленинградскую, Ленинградский мост, проспект Победы. Также в городе продолжается высадка цветов. Цветники ко Дню Победы оформляются у памятника маршалу Коневу, у Зенитки, у танка Т-34 на улице Мира. В Кировском сквере клумба, как и в прошлом году, будет выполнена с изображением георгиевской ленточки и солдатской каски. В Вологде возбуждено уголовное дело о присвоении 500 000 рублей начальником почтового отделения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с июня по декабрь прошлого года 57-летний начальник одного из отделений почтовой связи присвоила более 500 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почты России» и причитающиеся к выплате гражданам. В настоящее время возбуждены 4 уголовных дела по статьям присвоения или растрата. Ход и результаты расследования дел находятся на контроле прокуратуры города. Более 7 тысяч малогабаритных посылок, отправленные и получены на вокзалах СЖД в первом квартале года. Лидерами по отправке стали вокзалы Ярославль-Главный, Вологда, Сыктывкар, Ухта, Печора. Посылки отправляются и прибывают на вокзалы ближайшими пассажирскими поездами. На СЖД пункты приема-выдачи работают на 30 вокзалах, в том числе в Вологде. Для оформления малых посылок весом до 10 килограммов нужно с паспортом обратиться к дежурному помощнику вокзала.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вы, друзья, тоже не волнуйтесь, если что, первая смена на Ретро-ФМ завтра обязательно будет в эфире. С 7 до 11 вас ждут игры с шикарными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светлова и Риты Субботиной, и, конечно, любимая музыка. А еще уже завтра в гости к первой смене придет певица, очаровательная, необыкновенная певица Ёлка. В общем, не проспите, не пропустите, с 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Торговый дом «Ярославские краски». Все краски в одном месте по отличной цене. Лечебная 15, около стадиона «Витязь». Телефон 52-20-07, 52-20-07.
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Семейный парк развлечений «Джуманджи» поздравляет с Днем Победы. Желаем только мирных дней и добрых вестей. Солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. Пусть детский смех разливается в каждом уголке Земли. Активити парк «Джуманджи», ТРЦ «Рио» 0+.
1: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: хочется, подражая Челентану, тоже сказать «Я тебя люблю» и сказать это, конечно, ретро-ФМ, день радио все-таки на календаре, друзья. И любимой музыке тоже хочется это сказать. Ну, праздник сегодня у нас большой. Мы вас, безусловно, поздравляем с этим праздником, потому что это наш общий праздник, и ваш, и наш. И, конечно, я думаю, артисты тоже присоединяются к этому празднику. Их тоже поздравляем. В общем, всех поздравляем с Днем Радио. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:56. Прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ. Олег Орлов.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
4: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
5: Иу, Крис, у моей серебристой малышки, моей любимой машинки, зеркало отломалось и бампер треснул. Что мне делать?
6: Энжи, детка, а что такое бампер?
7: Магазин «Бампер 35» предлагает автозапчасти, бампера и кузовные элементы на ВАЗ и на МАКи в цвет вашего автомобиля. Наш адрес: Южакова 2, телефон 50-13-72. Магазин «Бампер 35».
8: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
9: Красок много. «Финколор» один.
10: Ждем вас по адресам: Лермонтова 3 и Ленинградская 115. И предлагаем сезонные скидки до 30%.
1: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Песня о почтальоне, который каждый день приходит в 10 утра и приносит свежие газеты и письма. Кстати, старейшая действующая почта находится в городе Санкуар в Шотландии. Работает она аж с 1712 года, когда почту перевозили на лошадях и дилижансах. Ну а второе старейшее действующее почтовое отделение находится в Швеции, в Стокгольме. Его открыли в 1720 году, может, как раз в этом отделении трудится герой музыкальной истории, рассказанной нам шведской группой Secret Service. 19.16. Время московское. Далее на Retro FM Bad Boys Blue, Катя Лели и Демис Русос. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях замечательная певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно.

0: госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: С точки зрения мужчины, настоящая женщина – та, с которой тебе потом может быть и стыдно, но с которой никогда не будет скучно. Кажется, герой песни группы Bad Boys Blue такую женщину нашел. Порадуемся за него. 19:30 в столице. Последние новости нам уже готов рассказать на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, Олег. Всем здравствуйте. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов, отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 DDoS-атак на систему госуправления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигала 1 терабита в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. «Единая Россия» выступили против запрета на фотосессии с новорожденными. В партии считают, что ограничения должны вводиться только для защиты жизни и здоровья, а не регулирования устоявшихся бытовых практик. Напомню, что ранее первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с младенцами, и использовать только индивидуальные или одноразовые материалы. Китайские ученые представили коллекцию светящихся растений для городского освещения среди модифицированных видов хризантемы, орхидеи и подсолнухи. Разработчики утверждают, что технология поможет экономить электроэнергию и снижать выбросы. Однако эксперты предупреждают, искусственное свечение может нарушить ритмы насекомых и привести к неконтролируемому распространению модифицированных генов. Пока уровень свечения недостаточен для практического применения, но ученые продолжают работать в этом направлении. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Как гласит главное правило хорошей вечеринки на даче, дача не должна быть твоей. Если дача все-таки твоя, второе правило – не трогать мамину рассаду. Ну, а в остальном, как говорится, everybody, move your body, отдыхайте на здоровье, веселитесь и душой, и телом. Как советуют нам участники группы Backstreet Boys. А чья песня звучит на Ретро FM в 19.42 по Москве. Далее «Арабески», группа «Кино» и Джона Сен.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru. Реклама.
3: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-800-200-13-55. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ Вологда» 720-555.

0: Скоро снова придет время полуночного танцора, о котором завела свою песнь группа «Арабески» на Ретро-ФМ, потому как полночь в столице наступит через 4 с небольшим часа. Ну а пока вечерних танцоров приглашаем на авансцену. Продолжим подпевать любимым артистам и подтанцовывать любимым мелодиям уже в следующем часе. 19:56 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ретро-ФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер L0RTU 35 00 269. Для слушателей старше 12 лет.

0: С днем радио вас, счастливые люди! В Вологде 20.00, праздничная филичта вновь начинается. Присоединяйтесь.
1: Ретро, ретро FM.
2: Филичита на Ретро FM.
3: Счастье в подарок.
2: Ежедневно в прямом эфире с 8 до 9 вечера. Время приветов, поздравлений и пожеланий, которые услышит вся страна.
3: Филичита на Ретро FM.
2: Обыкновенное счастье.

Добрый вечер, дорогие волокжане и гости нашего города. У нас вновь началась праздничная перечита, счастливое время, когда можно поздравить, передать привет, поздравить, признаться в своих чувствах, поблагодарить, поддержать, сказать, как кто-то дорог. Звоните, наш телефон 76 96 96, вологда.retrofm.ru, сайт, где к нашим услугам раздел «Феличита». За 7,5 рублей без НДС можете отправить СМС на номер 5533. Не забудьте начать этот привет со слова «Вологда», не забудьте подписать сообщение. Меня зовут Ольга Тим. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Радио. Всем желаю удачи, чудесного настроения и счастья под лучшую музыку. Отмечайте праздник в нашей компании под любимые суперхиты.

0: Это Фельчита, друзья. Это «Счастливый час», это «Ретро-ФМ Вологда». Марина Артемова от всей души поздравляет всех слушателей «Ретро-ФМ» с Днем Радио. Желает еще больше классной музыки и только отличных новостей. Привет любимому Алексею Платонову от жены Валентины. И вот с такой приписочкой: «Не скучай, милый, вечером увидимся. Целую, твоя Валентинка». Вот у людей еще не вечер, оказывается. Светлана Кузьмина прислала в счастливую программу вот такую Фельчиту «Ретро-ФМ» с праздником. Желаю творческих успехов, карьерного роста, профессиональных побед. Еще хотела бы передать большой привет своему папе Василию Дмитриевичу. Папуля, вся наша семья тебя очень любит.
1: Фельчита на «Ретро-ФМ».
2: Отправляйте смс на номер
1: 5533. Первое слово «Вологда».